0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим», сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 29 стих. О смирении было уже сказано в прошлой беседе. Там было сказано, что значит смирение, как оно воспринимаемо и оцениваемо греховным человеком, и как Бог оценивает суть смирения. Сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. Как уже было сказано, слово «смирение» означает быть внизу, но человек в своей гордыне желает быть наверху. И этот грех, как противовес смирению, приводит человека к роковым последствиям. И все-таки, несмотря на это, смирение среди людей мира сего не в моде. Но Бог, высоко оценивая это внутреннее качество человека, указывает на страницах Священного Писания, что смирение не есть слабость, как люди понимают, но сила, духовная сила. Сила, ведущая человека к самообладанию, сила, способствующая служению во славу Божью, сила, способствующая умолению, а не возвышению человеческих добрых дел во славу Божью. Смирение – это сила, спасающая людей от мук честолюбия, превозношения над другими, сила, уводящая нас от огорчения, когда нас огорчают. Воистину, смирение, как драгоценный дар Святого Духа, прекрасен. Теперь возникает вопрос: где или в каких областях это драгоценное свойство должно проявляться? Смирение перед Богом. Смирение человека перед Богом связано с благоговением или страхом перед Богом, страхом нарушить Его святую волю. Осознавая Его всемогущество, святость, величие, мы в смирении предстаем перед Ним. Вспомните пророка Исаию. В видении он видел Бога, святого и превознесенного. Увидев все это, пророк сказал: «Горе мне, погиб я». Исаии 6:5. В видении славы Господней другой пророк, а именно Иезекииль, также был потрясен. Как он говорит: «Я пал на лице свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Иезекииля 2:1-2. Да, Сын человеческий, при виде подобия славы Господней, в смирении падает пред Ним, ибо Он знает только, что Он есть Сын человеческий. Смирение пред Богом является исходной точкой нашего смирения в нашей повседневной жизни. До тех пор, пока мы не начинаем ходить в смирении перед Богом, мы не в состоянии практиковать истинное смирение в нашей повседневной жизни пред людьми, пред теми, кто нас окружает. Однажды некто, начиная разговор с проповедующим, сказал так: «Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя Отцу Небесному!» Проповедующий молчит. Тогда этот некто говорит: «Почему вы мне не отвечаете словами «Слава Богу! Слава Богу?»» На что проповедник ответил так: «Для меня имя Божье священно. Я благоговею перед Ним в страхе и трепете, и поэтому не хочу злоупотреблять напрасным произношением Его святого имени». Да, здесь кроется истина. Иногда настолько христианство привыкло к имени Бога, что по причине или без всякой причины используют это святое Божье имя. Кстати, вот учреждение Божье. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» Исход 20 глава 7 стих. В благоговении, в смирении и страхе будем ходить пред именем Божьим. Смирение пред Божьим Словом. И это должно быть понятным, ибо Его Слово есть выражение Его святой воли. Иосия, делающий угодное в очах Господних, услышал слова закона Божия, то, как сказано, разодрал одежды свои. 4 Царств, 22 глава, 11 стих. Как знак смирения и благоговения пред Божьим Словом. Не таково ли положение и мы должны занимать, читая Слово Божие? Слово Божье дает нам духовные знания, которые запечатлены мужами веры под воздействием Святого Духа. Премудрость и разумение духовные, Колоссянам 1 глава с 1 по 17 стих, исходит от Слова Божия. Сказано, Библия дана нам не только для познавания духовных истин, но и для руководства в нашем хождении пред Богом. В своей радости Господь Иисус Христос, будучи на земле, сказал так: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Те, кто воображают, что они все знают в своей гордости, не приходят к Слову Божью, и поэтому оно им закрыто. Но те, кто как младенцы в смирении и полном доверии приходят к Божьей истине, таковым он ее открывает. Смирение пред благодатью Божьею. Да, Слово Божье говорит нам о получении благодати на благодать, как записано в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 16 стихе. Но не все сознают того, что человек своим действием очень часто пренебрегает благодатью или истолковывает ее по-своему. У таковых нет смирения пред Божьей благодатью. Например, одним из удивительных даров Божьей благодати является дар спасения. Поразительно, как часто существует тенденция в сердце человека думать о том, что его или их Бог избрал, так как он или они были намного лучше других. Даже существует тенденция о том, что якобы великий Бог избрал израильский народ быть именно его избранным народом, ибо они, как нация, были лучше других. Вопреки этому человеческому умозаключению, великий Бог говорит так: «Тебя избрал Господь, потому что любит». Второзаконие, 7 глава, 6 по 8 стих. «А любит не потому, что их праведность превосходила праведность других, ибо праведность человека, как запачканная одежда», так говорит нам Слово Божье, читайте из книги пророка Исаии, 1 главу. «А любит он на основании своей божественной благодати». А разве все то, чем обогатил нас Господь, не является делом Его благодати? А как часто в гордости своей человек может сказать: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие» Второзаконие, 8 глава, 17 стих. «О таковом явлении предупреждал Моисей израильский народ пред входом в обетованную землю. И не только в избрании, материальном обеспечении, но и в духовном успехе на ниве Божьей действует благодать Божья». Вот именно поэтому апостол Павел и говорит: «Я насаждал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 6 по 7 стих. «Отбросив всякую гордость в смирении и благоговении, будем принимать Божию благодать. В смирении скажем так же, как сказал в свое время пророк Исаия: Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Из книги пророка Исаии, 26 глава, 12 стих. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Путь, истина и жизнь. То, в чем нуждается наша душа, да? Потому мы сюда приходим для того, чтобы искать этого, и мы пропели. Только Он нам такие слова говорил, да? Только Иисус Христос дает такие ответы на наши вопросы, да? И только в Нем мы можем находить вот это питание для своей души и ответы для своей души. И сегодня я хотел бы, чтобы мы снова обратились к этому Слову живому, Слову Божьему, Слову Иисуса Христа, для того, чтобы разбираться в своих проблемах, да, получать ответы на свои вопросы. Продолжить о твердынях говорить или нет? Не знаю, еще не надоело вам, может быть, уже пора закрывать эту тему. Но, как вы видите, да, что есть смысл в том, чтобы все-таки ковырять еще дальше, да? Иногда что-то там вылезает, то, что мы даже не подозревали. Поэтому сегодня я хотел бы продолжить эту серию тем на тему именно твердыни. И Библия говорит об этом, что есть вот такие твердыни, которые или крепости, или цитадели сатаны внутри нас, которые мы не замечаем, может быть, это те двери, через которые сатана приходит, или его слуги, которые действуют в нашей жизни и приносят нам определенный дискомфорт в нашей духовной жизни, да, в наших отношениях с Богом. В прошлый раз мы с вами говорили о такой важной теме, как отвержение, да, дух отвержения. Сегодня я хотел бы поговорить о другой проблеме, или о другой твердыне, или о другом духе. Это дух уныния. Кого из вас постигал этот дух уныния? Бывало, да? Когда руки опускаются, дух уныния. Ну, вообще, осенью говорят, что бывает такая хандра нападает, да? Когда вот такое настроение, да? Но вспоминается сразу Пушкин, помните эти слова, унылая пора, а чей очарование, да, то ли унылая, то ли очаровательная, то есть непонятно, да, что все-таки осень, это приятное время или неприятное, но осенью, наверное, скорее это просто некая грусть, такая меланхолия приходит, да, но уныние это на самом деле проблема гораздо серьезнее, да, и поэтому мы поговорим именно об унынии. И первый текст, который я хочу прочитать в начале, это записано в книге 1 Паралипоменон, 22 глава, 13 стих. 1 Паралипоменон, 22 глава, 13 стих. Эти слова сказал Давид. Вы помните, что Давид, будучи царем, он завершил, так сказать, свой жизненный путь и передал Соломону свою власть и наставляя своего сына Соломона, Давид говорит вот эти слова. Прочитаем. Он говорит: «Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедовал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужественен, не бойся и не унывай». Посмотрите, да? Ну, согласитесь, что все люди стремятся к успеху. Все люди стремятся к успеху. У нас у каждого есть свое понимание успеха, что такое успех или чего мы хотим достичь в нашей жизни. Каждый понимаем по-своему. Но условия для достижения успеха в принципе одинаковые, да? Какие здесь мы видим условия? Ну, первое, это если будешь стараться исполнять уставы. То есть, если будешь исполнять заповеди Божьи, то Бог тебя благословит, Бог поможет тебе достичь чего-то в жизни своей. Но дальше Давид дает еще конкретный совет, да, своему сыну. Он говорит: будь тверд, твердым, да. Это очень важно, быть твердым в жизни, да. Дальше, мужественность очень важна. То есть это качество тоже очень важное для тех, кто хотят чего-то достичь. Дальше он говорит: не бойся. То есть бесстрашие тоже очень важно, да. мы с вами как-то уже говорили о страхе. Страх тоже способен поражать человека, да, и останавливать его на этом пути. И

предназначил, то, что Бог хочет нам даровать. Что такое уныние? Уныние – это состояние апатии и подавленности. Уныние – это такое настроение, при котором человек не заинтересован своим положением. То есть ему, как говорится, плевать, да, на все. Все равно, что будет со мной. То есть он просто руки опускает им и безразличен ко всему, что происходит вокруг. Уныние – это плохое настроение, это подавленное состояние духа. В унынии человек может даже быть не в состоянии исполнять какие-то жизненные, вот, важные, необходимые вещи, да, свои обязанности. Это сопровождается общим упадком сил. И сильное уныние бывает при депрессии, говорят. Но размышляя и изучая вот эти темы уныния и депрессия, я увидел, что есть люди, которые считают, что уныние и депрессия – это разные понятия, другие говорят, что это одно и то же. Но суть не в этом. Суть в том настроении, да, которое вот действительно посещает иногда человека. Уныние. Давайте попробуем проанализировать, от чего бывает уныние. Вот вы наблюдали в своей жизни, если у вас бывает временами опускаются руки, приходит это состояние уныния. От чего это бывает? На самом деле, и об, от этого тоже, я сегодня об этом немножко еще скажу. На самом деле причин несколько. Ну, я анализирую этот вопрос, для себя как бы обозначил таких 6 причин. Ну, может быть, вы можете как-то свои добавить здесь причины. 6 причин. Первая причина. От чего бывает уныние? От бессилия. Согласитесь, да, бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что ничего не можешь изменить. Ты не, у тебя нет на это силы, ты не способен, все твои усилия бесполезны. И вот тогда приходит уныние. Человек опускает руки и говорит, ничего не получается. Да? То есть безуспешность в достижении какой-то цели. Бывает, у нас какие-то есть мечты, желания. Мы стремимся этого достигать, и мы трудимся, мы что-то делаем, предпринимаем максимум усилий, и потом понимаем, что все бесполезно. Мы останавливаемся, опускаем руки, и наступает это состояние уныния. Когда задача слишком трудна, да, то есть мы понимаем, что это нам не по силам, я не могу ее выполнить, эту задачу, приходит уныние. Когда человек борется с болезнью, бывает, приходит болезнь, да, и человек борется с ней, он пытается победить, но в какой-то момент приходит отчаяние, и человек понимает, что он не способен это сделать. Когда человек предпринимает попытки совладать с самим собой, когда какие-то привычки, да, с которыми человек борется, наклонности, грехи какие-то, которые человек пытается обуздать, да, или справиться с этим, то есть избавиться от этого. И опять же, когда человек не может ничего сделать, приходит уныние. Когда ничего не получается в служении. Те, кто служат церкви, служат Богу, вы знаете, что это такое, когда ты трудишься, отдавая всего себя, но в какой-то момент ты упираешься в какой-то предел, и ты понимаешь, что у тебя ничего не получается большего, и приходит тоже уныние. Когда нет ответа на молитву, наверное, тоже часто такое происходит, когда мы молимся, мы просим у Бога ответов, но почему-то Бог иногда не отвечает. И приходит это состояние, когда я опускаю руки и говорю, что у меня ничего не получается, Бог не отвечает, Бог не слышит меня. Иов. Помните, страдающий Иов, которого постигла вот эта болезнь, лишение всего, несправедливая такая, такие страдания. И Иов, вот в этой книге мы читаем 30 глава, 31 стих, страдая, он пишет эти слова, он говорит, «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Вот эта болезнь, которая тоже его постигла, и он, задавая вопрос Богу, почему, за что это, да, почему так произошло, то есть тоже пришло это уныние, он говорит, «Даже цитра моя сделалась унылою», то есть инструмент музыкальный, да, на котором играют. То есть его песни, они все получались печальными. Ну, вот знаете, на гитаре вот сегодня братья тоже пели, да, с центра. Можно на инструменте играть веселые песни, можно петь грустные песни, да. Но человек, который унывает, у которого плохое настроение, да, грустное, он берет инструмент, у него все песни получаются грустные. Даже возьми веселую песню, и тоже она вся такая, да. Почему? В сердце состояние такое. Вот он и говорит Иов.

цитра моя сделалась унылой. То есть все песни получаются печальны. Вторая причина, от чего бывает уныние? От каких-то внешних обстоятельств. Ну, знаете, бывает, мы так говорим, что, ну, черная полоса в жизни, да, то есть, или мы говорим стечение обстоятельств, то есть вот много всяких обстоятельств, но они все почему-то именно собрались в одну кучу, да, именно в этот день, или вот именно в это время они все обрушиваются на тебя, да, и ты думаешь, да что такое, да, по всем фронтам, как говорится, да, ну все, ну что же это такое, да, и ты пытаешься разгрести это, ты пытаешься это все решить, всем людям что-то от тебя надо, ты всем что-то должен, все на тебя давит, ответственность за семью, ответственность на работе, да, вот эти каждый день проблемы, как мы говорим, ни конца, ни края, да, и просто в какой-то момент человек уже не может с этим справиться, он останавливается, у него руки опускаются, и он впадает в это состояние уныния. Ну что с этим вообще можно сделать, да? И вот здесь слова Давида очень подходят к этому. Это Псалом 41, 6 стих. Давид говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Посмотрите, он говорит, разговаривает сам с собой. Вы, бывает, разговариваете сами с собой? Есть такие? Бывает, да? Я думал, только я один такой. Вот. Но бывает, да, когда ты сам себе какие-то вещи говоришь, да, то есть, может, это выглядит со стороны глупо, но вот смотрите, да, он, Давид здесь тоже сам себя ободряет, да, то есть, он смотрит на себя и говорит, ну что ты что, ну-ка, возьми себя в руки, да, что ты унываешь, да, то есть, что ты смущаешься, уповай на Бога, ведь Бог у тебя есть, да, и посмотрите, он говорит эти слова, я буду еще славить Его, то есть, будет в моей жизни еще день радости, да. Ну, у нас, знаете, есть такое выражение, что все будет хорошо. Мы хлопаем по плечу грустного человека и говорим, не печалься, все будет хорошо. Скажите, все будет хорошо? Не у всех, не у всех. Потому что у неверующего человека не все может быть ко благу. Да? Бывает и не все так хорошо заканчивается. Но у верующего человека в Библии сказано, это дается обетование, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть действительно все будет хорошо. Поэтому Давид говорит, что все будет хорошо. То есть то, что сейчас плохо, это всего лишь временно. Я буду еще славить Бога. У меня будет еще прекрасное настроение. Поэтому чего унывать? Ничего, просто идти вперед, и все будет хорошо. Поэтому этот текст служит нам тоже хорошим таким ободрением. Вот эта вера в то, что Бог со мной, упование на Бога, оно помогает нам подняться, да, и идти вперед. Бывают такие минуты слабости, бывают такие черные полосы. Но в эти минуты мы учимся уповать на Господа, учимся полагаться на Него. И это помогает нам освободиться от уныния. Третья причина, от чего бывает уныние? От нарушения баланса в нашей жизни. Ну, опять же, согласитесь, наверное, с тем, что вся наша жизнь – это такой комплекс различных важных составляющих, да? И, наверное, здоровье наше и успех зависит от того, как мы все это содержим в балансе, как это все мы соединяем и управляем всем этим, да? Ну, приведу примеры. Например, человек состоит дух, душа и тело, да, и эти три части, так сказать, тоже должны быть в балансе. Ну, например, если мы чрезмерно уделяем внимание только телу, например, и, ну и душе может быть, да, но не уделяем внимания духу, скажите, что произойдет? Будет перекос, правильно? Нарушатся отношения с Богом, а это повлияет на все остальное, и в том числе и наше состояние тела и души, как говорят, в здоровом теле здоровый дух, но и наоборот тоже, когда здоровый дух, то будет и остальное тоже, да. Физические нагрузки, например, да, вот некоторые занимаются спортом там, но вы представьте себе, если человек слишком занимается этим, да, то есть возьмите перекос в эту сторону, то есть слишком много этим занимается, то что может произойти? Можно, в конце концов, надорвать свое здоровье, да? Но если вообще не нагружать свой организм, вообще не прилагать никаких усилий, то что будет? Атрофируются все мышцы, да, и все, вообще подняться не сможешь, да? То есть другая крайность. То есть мы все это стараемся в жизни держать в балансе. Работа и отдых. Да? Представьте себе человека, который постоянно работает, работает, работает без отпуска, без выходных, то что может произойти?
опять же, да, мы знаем, истощение сил, да, то есть человек упрется в свои возможности, все, ты не, нельзя так находиться все время в таком состоянии. А если много отдыхать? Или это хорошо, да? Тоже плохо, потому что когда ты много уделяешь времени отдыху, что происходит? Появляется лень. Потом вообще тяжело подняться и вообще что-то делать. Да? То есть вы понимаете, что вся наша жизнь состоит из этих как бы балансирования всего этого. Да? И принятие вот этих неправильных каких-то решений ведет к тому, что наша жизнь идет под откос. Да? То есть как этот самолет, который наклоняется и начинает падать вниз. Люди не умеют, может быть, некоторые там управлять своими финансами, что получается? Набрали кредитов, да, и попадают потом в тупик, да, что не могут выплатить эти кредиты, да, и все это давит, давит, давит, давит, человек попадает в тупик, и потом приходит это уныние. А от чего все это происходит? Потому что человек не сумел организовать свою жизнь, потому что это тоже требует усилий, требует мудрости определенной. И когда все летит под откос, то вот тогда приходит уныние, отчаяние. И это одна из причин. Четвертая причина, она может быть, как бы соотноситься с предыдущей, от эмоционального перегруза. Иногда бывает, человек находится на какое-то долгое, длительное время в таком состоянии, на пределе своих душевных сил. И когда человек находится в таком состоянии, он тоже долго не может выдержать, потому что у каждого человека есть предел. И происходит когда-то внутренний надлом, когда человек останавливается, и он больше ничего не хочет делать. Когда все ему начинает видеться в плохом свете. И это приводит к тому, что либо нервный срыв, либо вот такая полная апатия ко всему. И это тоже достаточно часто бывает. И хочу немножко поделиться вам секретом. Или не надо? Надо. Раз уж решил, говори. У пасторов есть такая болезнь, которую называют так, что эмоциональное выгорание. Даже существует служение для пасторов, помощь пасторам, потому что некоторые пасторы попадают в такую ловушку, в такое состояние, из которого они не могут тоже сами выбраться. Что это такое? Ну, дело в том, что пастор – это человек, который, на которого смотрят многие люди, да, от которого ожидают что? Что он должен быть самым духовным, да, самым сильным, он должен все знать, он должен все уметь, он должен все делать в церкви, он должен все делать правильно. Да? И это постоянное вот это внимание или пресс, или ожидание, да, и плюс к этому еще потом появляются люди, которые говорят, ты делаешь не так, все плохо, критика, да, какие-то обвинения, недовольство. И все это оно давит, давит, давит. Вот эта боль, разочарование, сильное душевное напряжение приводит к чему? К тому, что пастор стоит перед выбором. Он дальше так не может. Либо нужно уходить от сослужения, а это значит признать себя неспособным, это значит признать банкротом, да, то есть признать это поражение, показать, наверное, плохой пример другим людям, либо продолжать. А если продолжать, значит загонять себя в тупик. Мой дедушка был пастором, и в своем служении он испытывал подобные проблемы и перенес 3 инфаркта. Мой отец, который тоже был в служении, тоже пастор, я помню, как его увозили из церкви на скорой помощи с сердечным приступом. Когда я стал пастором, я подумал, я буду учиться. Я постараюсь быть умнее. Нас подстерегают эти ловушки. И знаете, это чисто человеческий фактор. Вот мы думаем, я сейчас говорю о пасторе, и может быть кто-то, как же так, если у тебя есть Бог, если... Как так может пастор оказаться в таком состоянии? Дело в том, что у каждого из нас есть определенные человеческие возможности, да? Человеческие пределы нашего эмоциональной как бы, силы, да? Душевных каких-то сил и так далее. И, конечно, Бог поддерживает своих служителей, но служители – это обычные люди, и у них есть этот ресурс, да? И свои пределы. И пасторы, это я бы так, знаете, сказал, что это самые раненые люди,
потому что они живут с этими шрамами в душе, им приходится решать эту, что-то делать с этой болью, с этими разочарованиями. Ну, я лишь пример привожу, да, пастор, на самом деле, как бы, чтобы вы увидели, спроецировали, потому что есть и много других, и служителей, и просто люди, которые сталкиваются в жизни тоже с подобными вещами, с подобными проблемами, и они тоже решают это, им приходится что-то с этим делать. И любой человек, особенно работающий с людьми, это всегда несет с собой вот эту опасность эмоционального истощения. Потому что, ну, всегда мы вообще не используем эмоции, да, вот я тоже сейчас говорю, да, я тоже использую эмоции, да, и когда мы разговариваем друг с другом, это тоже эмоции, и этому есть тоже предел, и бывает такое состояние, ну, наверное, вы это ощущали когда-то, когда ты не хочешь никого не видеть, да, потому что все, ты больше не можешь ни улыбаться, ни говорить, да, ни, все, ты должен побыть в тишине, потому что достиг предела. И вот я задумываюсь об этом, я задумался, как решают вообще эти проблемы люди. И неверующие люди, знаете, когда приходят это, они решают другим путем. Ожесточаются где-то, более становятся циничные, такие как бы более равнодушны, может быть, к людям, к их нуждам. Но мы понимаем, что верующий человек или служитель, он не может быть таким. Он должен быть сострадательным, он должен трудиться с искренним сердцем. Поэтому что делать такому человеку, верующему человеку, когда он эмоционально истощается? Мы понимаем с вами, единственный выход, да, единственный ответ – это искать решение у Бога. Такому человеку нужны сверхъестественные силы, да? Естественные силы заканчиваются, нужны сверхъестественные силы. И когда ты оказываешься в состоянии уныния, и ты, разочарование приходит, да, и тебе хочется просто все бросить, закрыться, убежать, забыться, единственный выход – это искать сверхъестественной силы, а эта сила у Бога. Галатам 6 глава, 9 стих, такие слова. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если что, если не ослабеем». Если не ослабеем, если не опустим руки окончательно, да, то мы пожнем, в свое время будет результат, в свое время будет то, что нас вдохновит, тот результат, к которому мы стремимся. Написано, делая добро, да не унываем, в свое время пожнем. Когда приходит усталость, когда хочется все бросить, когда тебе кажется, что ты... все, что ты делаешь, это уходит в пустоту. А вы знаете, когда делаешь что-то искренне для людей, да, стараешься делать все честно, искренне, от всей души, но в ответ получаешь непонимание, да, недовольство, и ты думаешь, зачем все это надо? Я говорю о всех служителях, кто трудится в служении. Приходит этот момент, когда ты говоришь, вообще, кому это надо? Зачем это надо, когда ты прилагаешь силы, но никто это не видит, никто это не ценит, никто это не понимает? Но здесь сказано, делая это доброе дело, да не унываем, не опускаем руки. Почему? Мы в свое время пожнем. В свое время наступит тот момент, когда мы увидим, зачем это было надо, и когда мы получим воздаяние. Поэтому нет места унынию. Пятая причина. От духовного опустошения. Как вы думаете, Иисус Христос, который проповедовал, учил, исцелял, много совершал чудес, когда здесь был на земле. Скажите, у него были моменты духовного опустошения? Он же Сын Божий, он же Бог, но он был в теле. И посмотрите, да, Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха мы читаем. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один». Вот это событие произошло сразу же после того, когда, помните, 5000 он накормил, да, хлебом, рыбками там, да, то есть это было такое чудо, и целый день люди находились, окружая Иисуса, и он им проповедовал, исцелял, наверное, что, то есть общение было прекрасное, и вот день подходил к завершению, мы читаем, что после всего этого Иисус понуждает учеников своих, то есть заставляет
буквально, да, то есть все, хватит, ну-ка садитесь в лодку и катитесь отсюда, это я же сам к вам говорю, конечно, Иисус так не говорил, но плывите отсюда, все, идите туда, да, заставил их. Что дальше мы читаем? Отпустил народ, все, всех расходить. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. Иисус нуждался. Иисусу нужно было снова зарядиться, да, вот этим, этой духовной энергией, если так правильно сказать, да, зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. То есть весь вечер он провел в уединении. Знаете, мы можем иногда думать, ну, что в день, давай я за тебя, давай вместе будем молиться. Знаете, вместе молиться, это тоже правильно, это тоже хорошо, но иногда нужно человеку остаться один на один с Богом. Один на один с Богом. Только там, бывает, мы получаем вот эту настоящую поддержку и настоящий ответ или вот эту силу для дальнейшего служения. И посмотрите, целый вечер Иисус остается там один. Казалось бы, Иисус, ну что ж ты так? Ты же, у тебя же такая миссия важна, люди жаждут. У столько людей, у проблем. Как так? Никаких отпусков не должно быть у тебя, никаких выходных не должно быть. Ты же служитель, ты должен... Но у него был тоже предел, потому что он находился в этом теле, и он нуждался снова в наполнении. И он идет и вечер проводит один в молитве, для того, чтобы наполниться снова этой силой. И когда мы не делаем этого, когда мы духовно опустошаемся и не наполняем себя, то что происходит? Происходит уныние. То есть в какой-то момент человек духовно ослабевает и сатана посылает самые разные мысли, и все, и тебе все плохо. Вы бы знали, что сатана мне шепчет, когда я бываю в таком состоянии, а я бываю часто, когда вот духовное опустошение, ты приходишь домой или едешь домой, и все, и тебе сатана такие мысли приходят, и ты думаешь, вообще жить не хочется. Вообще вот просто мрак полный, полный мрак. Ну, бывает наоборот, вдохновение, бывает там, видишь, благословение, но бывает такое состояние. Почему? Это от того, что у тебя пусто. А сатана, пользуясь этим, он тебе внушает это уныние. И если этого слушать это, то, конечно, вы понимаете, что тогда вообще нет смысла вообще и жить даже на белом свете. И шестая причина. Шестая причина, которая будет звучать очень странно. Причина уныния, которая звучит так. Без всякой причины. Как вам такая причина? Бывает ли, не знаю, может быть, вы в своей жизни это наблюдали, когда все хорошо, ну все хорошо, все, в семье, на работе, все прекрасно, но в какой-то момент что-то щелкнуло, и все, тебя внутри нападает такая тоска, такое уныние, да, и жить не хочется. Что такое? От чего это приходит? Почему так происходит? Нет никаких видимых причин. Конечно, этому причины есть, но они невидимые причины. И человек не всегда может понять, от чего это происходит. Но часто от того, что где-то там внутри есть эти твердыни или есть те двери, открытые для сатаны, и сатана приходит, он имеет эту лазеечку, да, и он в какой-то момент решил прийти к тебе в гости. Он смело приходит, открывает двери, заходит в твою жизнь и начинает делать то, что ему хочется. Говорить тебе всякие гадости, там, шептать тебе самые мрачные мысли и так далее, и тому подобное. Почему? Где-то есть эта дверь, эта твердыня, и этот дух уныния, он иногда нападает даже на верующих людей, да, людей, которые служат Богу, и поражают их в какой-то момент. И подобное переживал я в своей жизни когда-то, пока не восстал против этого духа. Есть еще, есть люди, которые постоянно живут с этим, в этом духе уныния. Встречали таких людей? Тяжело с ними общаться, да? У них все плохо, с ними разговариваешь, все мрачно. Если в церкви этот человек, он о чем бы ни говорили, все ему плохо. В церкви музыка плохая, пасторы плохие, стулья новые плохие. Все плохо. Вот все, что не коснется, все, потому что у него дух уныния. Да? И человек живет с этим постоянно. Это люди с пораженным духом. Это страшно. И я не знаю, мне кажется, что это заразно. Если общаться с такими людьми, можно подхватить этого душка. Поэтому нужно, да, вирус, подальше держаться, не знаю, но мы должны
мы должны влиять Духом Святым, да, и тем, что Бог дает нам для того, чтобы помогать таким, кто оказывается в таком состоянии, да. И поэтому, если кто-то из вас подобное переживает в своей жизни, то я призываю вас, восстаньте против этого духа, восстаньте против этого пораженческого духа, духа уныния, бросьте ему вызов, идите к Господу за помощью, призывайте имя Господа, потому что есть победа, есть сегодня возможность жить в радости. И об этом еще дальше я хотел бы сказать. Как влияет уныние на жизнь человека? Вы знаете о том, что в православии и в католицизме тоже существуют так называемые семь смертных грехов. Ну, по-моему, в православии 8 или наоборот 7-8 в католицизме, я уже запутался, не помню. Суть в том, что 7 или 8 смертных грехов. То есть это такие грехи, которые самые страшные. Ну, много же грехов вообще, да, видели список целый, да. А это семь смертных, то есть очень опасных. И в этом списке есть этот грех уныния. Вот казалось бы, ну, уныние, ну, подумаешь, я немножко поунываю, посижу, поунываю, ну, кому беда от этого будет, да, посижу, поунываю, а потом все хорошо, опять дальше пойду, да. Но дело в том, что уныние – это такой опасный грех или опасное состояние, при котором человек мало вообще на что способен, да, и следствием уныния всегда является равнодушие, да, пассивность, неспособность что-то делать, созидать что-то, да, это отсутствие радости. То есть человек лишается вот этих важных духовных ценностей, то есть прежде всего вера исчезает, да, пропадает надежда, человек перестает надеяться на что-либо, нету больше радости никакой в жизни. И уныние может привести человека также к другим грехам, когда нету никакой радости, а сатана тут же говорит, да посмотри, вот радость, удовольствие греховное, что бы тебе не сделать, да? И человек может впасть в другие грехи, что часто и происходит. Уныние разрушает жизнь человека, поэтому это очень опасное состояние. И хочу вместе с вами рассмотреть пример один из Библии человека по имени, это пророк Илия. Кто помнит эту историю, коротко перескажу ее. Помните пророк Илия и 400 пророков Вааловых, да? То есть это было такое мощное противостояние. Вот тогда в Израиле было отступление, народ отступил от Бога и стал слушать этих пророков Вааловых, то есть стали поклоняться Ваалу и уничтожили Божьих пророков. И вот пророк Илия, он как бы восстал против этих ложных пророков, и он призвал их на такое состязание. Они собрались на горе, Кармил, и, значит, он соорудили огромный костер, вот, и задача была такая, что каждый молится своему Богу, чтобы их Бог послал огонь на этот костер, да, и вот первыми были пророки Ваалова. 400 пророков, представляете, собрались и там вместе молились, представляете, какая молитва у них была сильная, да, и молились они своему Ваалу, то есть идолу, да, молились, чтобы огонь он послал. Целый день, по-моему, там молились, не помню, да, по-моему, целый день они молились, и ничего не произошло. И вот после этого пророк Илия говорит, так, хватит, теперь я буду молиться. И он помолился, и с неба сходит огонь, и все сгорает, даже там воду он наливал на все это костер, и вода даже сгорает. То есть такое чудо происходит, да, и после этого пророк Илия уничтожает, убивает всех этих пророков мечом своим, и вот такая была великая победа. И вот дальше прочитаем, что произошло. Третья книга Царств, 19 глава, с 1 стиха. Мы читаем. «И пересказал Ахав», это Ахав царь, а Изавель это его жена, «пересказал Ахав и Изавель все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». Смотрите, интересный факт. Пророк Илия, который не боится целых 400 пророков, но здесь он боится одну женщину. Странно, да? Пророк Божий, через которого были такие великие чудеса, и он вдруг боится, он убегает, да? Пошел, чтобы спасти свою жизнь.
Он видит, что, посмотрите, да, что происходит. Он видит, что вот это великое чудо, которое Бог совершил, да, казалось бы, ну вот, знаете, я часто это встречаю, такое понимание, вы, наверное, тоже думаете так или думали так, что вот те неверующие люди, которых хочется привести к Богу, и кажется, думаешь, ну вот если бы им сейчас явить какое-нибудь бы такое, знаете, явное чудо, там, я не знаю, чтобы они увидели своими глазами, как кто-нибудь воскрес, там, или ну, какое-нибудь явное такое Божье чудо, вот тогда бы они уверовали, да? Вот тогда бы они стали христианами, тогда они бы в церковь побежали, да? Верите в это? Оказывается, ничего подобного. Пророк Илия тоже думал, он совершил такое чудо, была такая величайшая победа, и он думал, сейчас произойдет перемена в обществе, люди сразу будут Бога искать. Ничего подобного. Он видит, что ничего не меняется, ситуация не меняется, люди не покаялись, Бога они не стали искать. Более того, они собираются его убить, как Божьего пророка. Какое состояние постигло пророка? То самое. Уныние, отчаяние, разочарование. Все бесполезно, все твое служение, все твои великие дела, они никому не нужны, ничего не меняется после этого. И смотрите, 4 стих. «А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Посмотрите, он убегает в этом состоянии уныния, да, подавленном состоянии духа, полная апатия, упадок сил, нежелание ничего делать, он говорит, хочу умереть. Да, все. Отказывается бороться, опускает руки и говорит, да, что довольно, хватит, все, больше не хочу. Возьми душу мою, ибо я не лучше моих отцов. Я такой же. И смотрите, что происходит дальше. С 5 стиха. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Посмотрите, как Бог заботится о своем пророке, да? Бог ему дает пищу, приносит, да? То есть, Илия, он отдыхает, спит, высыпается раз, другой. То есть, вы знаете, что в состоянии уныния или депрессии это такое состояние, когда хочется спать, вообще хочется уйти из этой реальности, хочется никого не видеть, ничего не слышать, не знать ничего, да? То есть, просто вот полное такое равнодушие и апатия ко всему. И Бог заботится об Илии, он не осуждает его. Да? Бог потихоньку делает свою работу в жизни Илия. И что мы читаем дальше с 8 стиха? «И встал он, поел и напился, и подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей, Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? То есть, зачем ты здесь? И он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Когда Бог задает этот вопрос, зачем ты здесь, что ты сюда пришел? Да? Он пришел общаться с Богом. Зачем ты пришел? И вот Илия изливает боль своей души. Он видит эту духовную катастрофу своего народа, и он ничего не может с этим сделать, несмотря на то, что он совершал чудеса, несмотря на то, что Бог ему дал такую огромную силу, и он был великим пророком, но он ничего не может в этом случае сделать. Он чувствует себя загнанным в тупик. Посмотрите, он говорит, я остался один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Это ощущение полного провала. Все. Бесполезность борьбы. Уныние. Но что делает Бог? И дальше в этом тексте мы читаем, дома можете это почитать, что делает Бог. Бог показывает ему свою великую силу. Через что? Помните, он проходит перед Илией, значит, показывая сильный ветер, да? Потом землетрясение, и во всем этом он говорит, но не в ветре Господь, да? Не в землетрясении, потом сильный огонь, там еще что-то, да? И не в этом Господь. И дальше веяние тихого ветра. И в этом был Господь. Посмотрите, да? Бог показывает что-то своему пророку. И Бог начинает говорить с ним в тишине.
все эти громкие дела, все эти громкие чудеса большие, не в этом успех, не это главное. Бог начинает лично в тишине говорить тихим голосом со своим пророком. И вот здесь что-то происходит с пророком. Илия идет совершенно другим человеком, и он продолжает совершать Божью работу после того, как он встретился с Богом. Бог знает наши немощи, Бог знает наши разочарования, Бог знает, что мы иногда терпим это состояние уныния в служении. Вы знаете, я признаюсь вам, что когда я не был служителем, мне казалось, что когда я стану служителем, я сделаю что-то огромное. Это вот почему-то все существующие служители, какие-то слабые, какие-то они неумелые, какие-то они все непосвященные мне казались. А вот если я стану служителем, у меня все получится, я сделаю великие дела, я буду великим Божьим служителем. И вы знаете, однажды я сказал ту фразу, которую сказал Илия. Я не лучше своих отцов. Потому что я уперся в то же самое, наверное, куда упираются все. В непонимание, почему все это происходит. Почему все то, что ты делаешь, казалось бы, Бог живой, да, вот в жизни Илия тоже. Бог-то великий, Бог живой, Бог проявлял себя. Но почему не происходит тех перемен в обществе, которых ты ждешь, которые должны быть по идее? Когда ты проповедуешь Слово Божие, живое Слово Божие, почему люди не обращаются? Почему люди не ищут Бога так, как хотелось бы? Эти вопросы, эти разочарования, когда ты останавливаешься и думаешь, и что? И почему все это? Почему Бог не делает того, что должен был, казалось бы, делать? А Бог действует как-то по-своему. У Бога какие-то свои планы. Даже, вот еще раз я подчеркиваю этот момент. Смотрите, Бог был живым в жизни Илии, да? Бог делал эти чудеса через своего пророка. Но почему-то пророк оказался в унынии. И мы можем совершать служение, и, казалось бы, Бог благословляет нас, и у нас есть определенный успех и Божье присутствие. Но почему-то есть повод унывать, потому что не происходит того, что мы ожидаем. Бог действует не так, как нам хочется. И ожидания не оправдываются. И вот тогда мы останавливаемся, опускаем руки и начинаем унывать. И это уныние захватывает сердце, мы думаем, тогда зачем вообще все это надо? Кому тогда все это надо? Зачем тогда я это все делаю? Что делать, когда дух унывает? Три совета. Что делать, когда дух унывает? Первый совет. Верой держитесь за Господа. Я сейчас вас очень сильно ободрю. Хотите? Прочитаю вам текст, которого вы вдохновитесь очень сильно. Евангелие от Луки, 21 глава, 25 стих. Что будет в будущем? Смотрите. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Вдохновилась? Смотрите, что будет в последние времена. Все будет еще хуже. Знаете, я вам признаюсь, вот когда на днях я услышал о том, что якобы какой-то у нас там взрыв произошел, да, и выброс там радиации, я вам откровенно скажу, я приехал домой злой. Я просто был вне себя. Как так? Кто там вообще контролирует это все? Почему? Я, знаете, я всегда думал, что ну, там где-то в других местах, в других регионах, там опасность, там землетрясение, наводнение, там всякое происходит, цунами, там что там еще бывает, да? Все что угодно мы там слышим, то там, то сям происходит все. У нас Челябинск город спокойный. Что, у нас ни землетрясений, ни воды нет? Что может произойти? Я думал, Челябинск самый спокойный город, здесь самое безопасное место жить. Оказывается, мы живем с вами на ядерной бомбе, которая может в любой момент взорваться, ты не услышишь, не увидишь, не узнаешь об этом. Да? И вы знаете, и ты думаешь, куда же бежать? Куда же спрятаться от всего этого? И я был в каком-то состоянии такого смятения и думал, что же происходит? Ну ладно, там мы, там уже кто пожили немножко, да? Дети, о детях начинаешь думать, переживать и так далее. И вы знаете, меня утешил вот этот текст. Да-да. И когда я вспомнил о том, что Библия вот эти слова говорит, что и на земле будет уныние народов, и все будет еще хуже, я подумал, так ведь все идет по плану.
Друзья, все идет по плану, все нормально. Понимаете, все нормально. У нас с вами есть что? Жительство на небесах.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Наш век может считаться разумным веком. Веком экономики и статистики, науки и точных знаний. Мы уже привыкли все просчитывать, подвергать сомнению, искать доказательства, тщательно анализировать. Разум и твердый расчет движет нашими жизнями, строит нашу судьбу, вершит нашими желаниями. Но верно ли это? Можно ли просчитать счастье, радость, искренность? Можно ли познать?

0: Знать истину только разумом, увидев ее воочию, потрогав руками и примерив к себе. Может быть, существует более глубокое познание, более совершенное постижение ценностей бытия.
1: Ум наш всего объять не может, и бьется, крылья распластав. И что не ясно нам, все ложно, решили мы в борьбе устав. Непознаваемый умом, Бог потому отвергнут нами, взлетев на полпути живем между землей и небесами. Но долго так висеть не в силах, опора требуется нам, ума ослабленные крылья, поддержка слабая телам. Непостижимый для ума, но вседержитель всякой твари, как нам прийти к тебе? Направи, откройся истина сама. Бог есть любовь, гласит Писанье. Любовь, как свет, струясь, течет. Люби, и он к тебе придет, как солнце дальнего сиянья. И ты, над бездной висящий, вольешься в океан любви. И будет Бог животворящий в тебе, как ключ в крови кипящий и ясен, как огонь в крови.
0: Лев Николаевич Толстой в своей книге «Путь жизни» пишет: «Верить значит доверять тому, что нам открывается, не спрашивая о том, от чего это так и что из этого выйдет. Такова истинная вера. Она показывает нам, кто мы такие и что мы поэтому должны делать, но ничего не говорит нам о том, что выйдет из того, что мы будем делать то, что велит нам наша вера. Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу, потому что я знаю, что Бог – любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может. Библия говорит:
1: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Иисус говорил Фоме: „Ты поверил, потому что увидел Меня“. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Не видевши Господа, любите, и доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную. Благословен Бог, возродивший вас к упованию живому, к наследству нетленному, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению.

0: Вы слушали песню «Спешите делать добро» в исполнении группы «Набат».
1: В Евангелии от Иоанна сказано: «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Доктор богословия Билли Грэм сегодня с вами говорит о духовном прозрении и слепоте разума. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
2: Наш сегодняшний рассказ о слепом. Записан он в библейском Евангелии от Марка в 10 главе. Звали слепого Вартимей. Холодным весенним утром просыпается он в чьем-то сарае и с палочкой выходит на улицу просить на хлеб. По главной дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим, выбрался он за город, сел у ворот у городской стены и стал просить милостыню: «Подайте слепому, подайте слепому». Мимо проходят люди. Кто плюнет в него, кто камнем кинет, кто пнет, а кто и монетку бросит. Давайте приглядимся к нашему герою, Вартимею. Чего ему не хватает? Библия говорит, он был слеп. Не видел он лохмотьев и грязи, но не видел и красоты. Библия говорит нам, что у каждого по две пары глаз. Даже при стопроцентном зрении духовные глаза могут быть слепы. Более того, Библия учит, что духовные наши глаза ослеплены намеренно. Во втором послании к Коринфянам Библия говорит о неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Иными словами, на наш разум наброшено таинственное покрывало, на разум и духовные глаза. Поэтому невозможно прийти к Богу одной логикой. Евангелие остается непонятным человеку. Логика не объясняет благую весть Евангелия, потому что грех замутил разум. Нормальное мышление возможно лишь в пределах материального мира. Итак, наш герой был слеп. К тому же он был нищ. Библия же предупреждает, что мы перед нищими в долгу. Вспомните притчи: кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Мы обязаны думать о бедных, потому что мы христиане. Вартимей же был не просто слепым и бедным, он был в отчаянной ситуации. Вартимей сидел в то утро слепой, бедный, отчаявшийся у ворот. Вдруг он услышал топот. Мальчишки свистят, люди смеются. Он спрашивает, кто там идет. Ему не отвечают, он снова: кто идет? В суматохе он ни от кого не может добиться ответа, а толпа уже проходит мимо. Он хватает кого-то за полу. Кто идет? Прохожий вырывается и говорит: Иисус из Назарета. Иисус из Назарета? Я слышал это имя. Да, Иисус этот, который чудеса творит, слышал я о нем. Иисус прошел мимо Вартимея. И тот мог бы сказать: пожалуй, подожду, расспрошу кого-нибудь из священников об этом Иисусе. Но слепой поступил не так. Он решил: настал великий миг моей жизни, и закричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Библия говорит, что Иисус остановился. Он уже довольно далеко отошел от Вартимея, но тот не захотел упустить свой шанс, другого могло не представиться. Это было последнее посещение Иисусом Иерихона, и Вартимей закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И тот остановился. Послушайте, если и вы сегодня призовете Христа, Он обязательно остановится и выслушает вас. Другие нищие старались утихомирить Вартимея. «Тише, тише! Что ему возиться с грязным нищим слепцом?» Но Иисус пришел на землю не для того, чтобы ему служили. Он пришел служить нам. Ты ему не безразличен. Он все знает о тебе, знает о твоих грехах и тем не менее говорит: «Я люблю тебя, я готов простить тебя, обратись ко мне в покаянии». Иисус говорит: «Позовите его». Прочие нищие ушам своим не поверили. Они закричали: «Вартимей, он зовет тебя!» Вартимею и самому не верилось. Он побежал к Иисусу, склонился перед ним. «Вот человек, слепой, беспомощный и бедный, стоит рядом с Сыном живого Бога. Какая встреча! Слепец олицетворяет собой все человечество. Это ты, друг, лицом к лицу с Иисусом Христом. Христос спрашивает Вартимея: «Чего ты хочешь? Чем тебе помочь?» Вартимей был слеп, и Иисус это знал. Иисус потому задал вопрос, что Вартимей настолько привык к своей слепоте, беспомощности и бедности, что Иисусу нужно было знать, жаждет ли тот перемен. Он хотел знать, готов ли этот человек принять на себя новые обязанности, обязанности зрячего человека. Вартимей, готов ли ты войти в новую жизнь? Знаете ли вы, что очень многие настолько любят свои грехи, что не хотят с ними расставаться? Они любят свое плачевное положение, хоть и постоянно жалуются. Именно об этом и спрашивал Иисус Вартимея: «Что для тебя сделать? Действительно ли ты хочешь перемен?» И Вартимей произнес удивительное слово. Он сказал: «Господи! Он сказал: Господи! Господь мой, хочу прозреть!» Иисус ответил: «Вартимей, твои грехи прощены, ты здоров, иди!» Библия говорит, что тут же открылись его глаза. Сколько людей встречалось со Христом, и большинство менялось буквально на глазах. Так может сегодня произойти и с тобой. Сегодня ты, как Вартимей, можешь пойти за Христом. Хочешь, чтобы Христос вошел в твою жизнь? Чтобы Он простил тебе грехи? Хочешь обрести духовные сокровища, духовное зрение? Обращение — только первый шаг. Сам же путь долгий и тернистый, но первый шаг изменит все. Сегодня я всех призываю обратиться к Христу, покаяться и уверовать. Он говорил: «Вера твоя спасла тебя». Заметьте, не разум, не чувство, а вера. Иисус сказал, что нужно стать как малое дитя и обратиться в покаянии к Богу.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня третья проповедь о даре надежды. Тема будет «Шлем надежды». 1 Фессалоникийцам 5:8 сказано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Писание называет нас сынами дня. Сыны тьмы окружают нас, среди которых мы живем. Сатана в них действует, и они исполняют волю Господина своего, сами того не понимая. Наше обличие от нападок врага душ наших – броня веры и любви. Ефесянам 6 главе уточняется щит веры, то есть в первую очередь защитную функцию выполняет вера. Броня, которая корпус христианина закрывает, называется броня праведности. Грех хочет ворваться внутрь христианина, а праведность препятствует этому. Но еще есть и шлем надежды спасения. Сатана хочет отбить у христианина надежду на вечную жизнь, на спасение. Насеять мысли: ты не спасешься, ты недостоин, ты не сможешь попасть к Богу. Что тебе надеяться? У тебя много недостатков. А ты не знаешь, что с тобой будет в будущем. А посмотри, не все так уж хорошо, а что-то хуже становится. И вот раскаленные стрелы лукавого так и летят в наш разум потоком и пытаются сломить нас. Для этого существует шлем надежды спасения. У воина шлем покрывает голову во время сражения и спасает ее от стрел и от ударов врага. Точно так, как, например, щит и броня оберегают корпус воина от поражения противника. Если мы Ефесянам 6 главе, место это мы прекрасно все знаем, поэтому я не зачитываю, посмотрим на оружие христианина, то в основном это оружие оборонительное. Наступательным является только меч. Таким образом, наша духовная безопасность, не быть пораженным сатаной, выступает на первый план. Самое первое, что для духовного воина нужно, это оказаться неуязвимым в отношении ударов врага душ наших. В той или иной степени каждый христианин выдерживает давление со стороны силы вражьей. Замечаем мы то или не замечаем, но это всегда происходит. Были такие периоды в истории христианства, когда дьявол вел крайне жестокую войну со святыми. И нападки на плоть были, ну, просто фантастически ужасные. Безбожники, через которых дьявол воздействовал, порой такое творили в отношении христиан, что превосходит вообще всякие рамки человеческого поведения. И в этой самой напряженной борьбе христианская надежда играла не меньшую роль, чем щит веры и броня праведности. И это неудивительно, потому что если христианин лишается надежды на Господа, что Господь его спасет, проведет и введет небеса, тогда христианин крайне уязвимым становится. У него тут же страдает вера, у него опускаются руки, у него нет стимула для борьбы, а это крайне опасно. И немало тех, которые, дав место сатане, брешь, так сказать, в своем духовном вооружении, пали. Нельзя это делать. Как Господь учит: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Даже гибель плоти не является проблемой для христианина, потому что мы живем не ради временной жизни, а ради вечной. А переход туда будет быстрее ли или медленнее, принципиальной разницы нет, потому что итог один и тот же – вечная жизнь для возлюбленных Божьих со Христом. Просто пути туда попадания есть легче, а есть тяжелее. В этом в основном-то и разница. Но насколько бы ни была напряженная и тяжелая борьба христианина в этой жизни, это весьма и весьма стоит духовной борьбы. Потому что результат, куда войдут дети Божии, несравненно выше временных страданий. Писание даже учит, что наши временные страдания даже ничего не стоят по сравнению с вечной славой, которая должна открыться. Эти слова писались в то время, когда на христиан были серьезные и жестокие гонения. Таким образом, какой бы ни была великая цена, но она не будет больше цены, заплаченной Христом. И награда будет столь велика, что человек не способен в фантазиях своих представить. Потому что люди не представляют себе даже, что это за жизнь, что это за награды. Но это не самое главное. Самое главное – это вечно быть с любящим Господом. У сатаны, у врага душ наших, против которого мы ведем духовную борьбу, две задачи. Первое – отнять у нас духовные сокровища, которые даны нам Господом. И второе – погубить нас. И ради этого, по сути дела, он и живет. Это, в общем-то, даже и смысл его жизни. Представляете, как ужасно посвящать себя вот таким вот целям. Поэтому крайне необходимо всегда бодрствовать и трезвиться. Не периодически, не по настроению бодрствовать, а всегда, чтобы не понести никакого духовного урона от врага душ наших. И какими легкомысленными бывают те христиане, которым лень просто бодрствовать. Просто обычная лень. Как много она приносит ущерба и убытка. Если бы все это посчитать в материальной сфере и в духовной, это, наверное, урон номер один, который терпит вообще человек в своей жизни от элементарной лени. Или же надоедает бодрствовать, хочется расслабиться. И начинает, расслабляясь, ввязать во всякого рода духовные неприятности. Усиливающееся обмерщение в современном христианстве – яркий показатель вот этого расслабления. Тот, кто расслабляется вместо того, чтобы сражаться, тот не воин. Запомните это. А мы у Господа воины Христовы. Почему? Потому что слишком большое и постоянное противостояние. Но в Господе мы находим и облегчение, так, чтобы могли перенести. Иначе, если бы Бог нам не давал облегчения, то как можно устоять? Шлем надежды – это активная защита, которая постоянно работает и отражает поток раскаленных стрел. Что это за стрелы? Сомнения всякого рода, которые одолевают христианина. Может быть, неверие в чем-то, неявно выраженное, но в сердце есть какое-то недоверие, например, словам Божьим. Или считает, что в отношении себя это не работает. Подавленность, отчаяние, разочарование какие-то. Чувства безысходности или безнадежности вдруг нахлынывают на христиан. Все это раскаленные стрелы, все это удары по надежде, по вере. Вот она борьба, вот они удары, их замечать надо. Это не просто такие состояния, это не просто так вот получается, это все нападки. Для того, чтобы духовно бороться, надо сперва научиться видеть эту борьбу, и надо видеть, что оно не просто так возникает, а на самом деле это натиск силы вражьей. И чем духовней христианин, и чем больше начинает разбираться в духовных вещах, тем он больше начинает видеть, что оказывается неблагополучие, которое давит на нас почти на 100%, это целенаправленное давление сил вражьих на нас. Но это надо научиться видеть и различать. Вот тогда необходимость в духовном вооружении выходит на первый план. Если мы лишь теоретически надеемся на вечное спасение во Христе, а в реальности мы не входим на битву со врагом в шлеме, в духовных доспехах, тогда легко оказаться уязвимыми. Будем помнить, что Бог снабжает нас духовным оружием не для восседания на мягкой мебели, а для суровой битвы со врагом в неблагоприятных условиях. Жизнь христианина – это не почивание, так сказать, на острове наслаждений, а борьба с передышками. Иначе, если Бог не давал нам периоды облегчений, то не смогли бы даже и устоять. Немногие христиане всегда готовы вести битву со врагом за святость, за свое духовное благополучие, за дары благодати, которые Господь нам дает обильно в сердца наши, дар веры, надежды, любви, дар святости. Бог даровал нам усыновление, рождение свыше. Он дарует вечную жизнь, Он посылает свои благословения. Это надо отстаивать в духовной жизни и не растерять, не дать сатане вырвать своими когтями из рук наших те благословения, которые Бог нам верил. Поэтому немало верующих людей, которые духовно немощны, это все результат поражения и уязвимости. Постоянная духовная немощь, хроническая причем немощь. Не умеет такой христианин вести битву со врагом и часто оказывается пораженным. Это все плоды. Или «не холоден, не горяч». Это тоже результат поражения. Вроде бы так ничего, духовно немощи нет. Но к Богу скажешь, что пламенел любовь была, нет этого. И мирским его не назовешь. Уж слишком много в нем положительного. Для Бога такое состояние противно. Не там и не там. Или самое распространенное обмерщение. Что мирской, что он, разницы-то особо и нет. Или вот входит в духовную замкнутость. Необщительный человек живет сам своим миром, не входит на контакты духовные. Это что, братское, сестринское поведение? Быть замкнутым. Замкнутость – это не признак родственности между сердцами. Это тоже результат духовного поражения и неблагополучия. И вот всякого рода духовное неблагополучие – это результат духовного поражения, неспособности вести духовную войну. Давайте вооружимся оружием святости и целенаправленно зададимся целью в жизни выходить победителями, не давать сатане нас втаптывать в грязь, но наоборот идти за Господом постоянно, крепнуть. Если упал где, 7 раз упадет, но он и встанет. Число 7 говорит о полноте. То есть, сколько бы ты ни падал, Бог тебя может восставить. Самое главное не сдаваться, идти за Господом. С течением времени будем духовно крепнуть. Господь говорит, что Он исцелит там, где боль, где проблемы. Как написано, льна курящегося не угасит. То есть, когда тлеет лен, его затушить, вот наступить ногой, элементарно. Господь говорит, если в тебе еще осталась там искорка, он ее не потушит, он ее разожжет, чтобы дальше дух пламенел, чтобы Господу тянулся. Трости надломленной не переломит. Палка надломленная, когда, как ее легко до конца сломать? Элементарно. Господь этого не сделает. Как он говорит, раны перевяжет, на руках понесет, если идти человек не может. Ситуация под контролем. У нас вера должна быть, желание, устремление. Как хорошо, когда духовно есть благополучие в сердце, в семье. Ну, разве это не счастье? Когда сердце спокойное, когда нет смятений внутри, подавленности и прочего. Разве это не счастье? Конечно, счастье. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Давайте методы Христовы использовать, эти духовные инструменты для достижения этой цели, чтобы они работали в нас. Бог дает нам все. пользоваться надо постоянно, учиться. Шлем надевают на голову. Соответственно, шлем надежды спасения – это образное выражение, что наш разум должен быть вооружен вечной надеждой на спасение. Надежда на вечное спасение. Не так, как некоторые рассуждают, да мне хоть бы у порога там местечко было бы. В Писании написано: «Вне врат псы, чародеи, любодеи, идолослужители, убийцы». Нет места там на пороге ни для кого. Место есть на престоле со Христом. Вот где место. В самом высшем месте Бог уготовал, смотрите, «Побеждающему дам сесть со мною где? На престоле чьем? Моем. Как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Царственное священство, церковь. Разве не стоит жизнь посвятить этой духовной борьбе и достижении этих целей? Ангелы не имеют права на то, что церкви уготовано. Даже Михаил Архангел не имеет на то права сесть на престоле со Христом. Что об ангелах сказано? Что они есть служебные духи, посылаемые для тех, кто должен наследовать спасение. И вот шлем надежды дается нам. То есть надежда – это практическое ожидание. Это не то, что, ну да, вот я верю, Бог обещал для побеждающих детей Божьих воссесть на престоле. Но ждать этого момента реально, это уже говорит и о более крепком состоянии веры, и о реальной надежде. Вот смотрите, духовный человек рождается свыше мгновенно, правильно? Соединяясь со Христом, когда Дух Святой входит в его сердце. Значит, раз Писание говорит о духовном человеке, который рождается свыше, то этим же самым языком выражаясь, можно сказать, что все духовные органы этого духовного человека тоже рождаются как? Одновременно. Как в теле человека каждый орган необходим, и все они необходимы также и в духовном человеке. Писание проводит образное сравнение с телом человека. Сравнивает церковь, тело Христово и тело человеческое. И говорит руки, глаза, ноги и так далее. Сравнивает, то есть разные функции, которые выполняются. Выражаясь этим же самым языком, в отношении духовного тела индивидуального христианина, можно сказать так, что у нас при рождении свыше, у духовного человека появляются глаза. Глаза чего? Веры. Потому что видеть невидимое можно только верою. А это уже духовный человек. Надеждой мы руками мы хватаемся за веревку надежды. Да, помните проповедь, которая была ранее? Руки можно тоже сравнить с надеждой. Как глаза веры не могут сказать рукам надежды: «Вы нам не нужны». Почему? Потому что эти руки держатся за Господа, которого мы видим. Вот так вот все и взаимосвязано, все духовные органы, и эта взаимосвязь даже сильнее, чем между физическими органами тела человека. Почему? А вот почему. Например, тело человека может жить без глаз, без зрения. Хотя оно, конечно, будет испытывать очень большие неудобства, может быть, даже и страдания. Но, в общем-то, человек жить может. Он может обойтись без руки, даже без двоих рук. Я знаю человека, у которого нет кистей рук, и он даже приспособился дрова рубить топором и писать. В общем-то, как-то выкручивается. Но вот без веры, если нет веры, прекращается тут же жизнь надежды. А любовь вне веры не может существовать. То есть наступает духовная смерть. Понимаете, как происходит? Не может существовать христианин отдельно без веры, отдельно без надежды. А без любви я ничто. Тоже, понимаете, все сразу рушится. Таким образом, взаимосвязь между духовными органами в духовном теле сильнее, чем в физическом. Это вот еще можно сравнить с протекающей крышей дома. Если заделать все дырки в крыше, в шифере, например, и оставить одну дырку, пойдет ливень, что произойдет? Крыша начнет течь, и из этого выйдут очень большие неприятности и проблемы. И работа, которую проводили перед этим, будет насмарку. Поэтому духовные бреши и проблемы, они сразу рубят по всему. Вот почему необходимо всеоружие Божие, чтобы у нас было в отличном духовном состоянии. Стоит уступить одному греху, и он что? Повлечет за собой другие грехи, которые начнут поражать все остальное. Каждый грех – это не просто какое-то индивидуальное нарушение и противление заповедям Божьим. Он одновременно является рассадником других грехов. Как бы в себе тут же несет зачатки вереницы грехов. Просто он первым прокладывает дорогу, а остальное потом следом начинает развиваться. Это очень страшный пагубный механизм, который способен очень быстро погубить христианина. Вот смотрите, вот возьмем, предположим, гнев или раздражительность. Как она в человеке возникает? Бывает внезапно за одну секунду. Как выльется, да? Мгновенно созрел. О, как грех может очень быстро созревать. А последствия бывают от этого порой самые плачевные. Мы знаем, что из-за человеческого нетерпения, раздражительности, гнева и войны происходят, и убийства, и разводы. Жили-жили хорошо, вдруг вспыхнули, пошли разводиться. И простить друг другу годами не могут. О как! Вдруг мгновенно грех действует, как бомба взрывается в семье. Это страшные пагубные вещи. Так вот, смотрите, давайте еще вернемся к духовному телу. Не все духовные задатки, которые в нас есть, или духовные органы, другим языком говоря, не все они проявляются в равной мере в возрожденном человеке, потому что многие из них находятся просто в неразвитом состоянии. Не развита вера, не развита надежда, любовь не развита. Еще во многом нужно очищаться, меняться и укрепляться. И требуется немало времени и усилий, чтобы каждый из них развить до совершенства. То же самое относится и к христианской надежде. Как младенец нуждается в постоянной помощи, так и христианская надежда нуждается в помощниках, которые могли помочь возрасти уже в зрелое, непоколебимое упование на Господа. Упование – это высшая стадия надежды, самое ее зрелое состояние. То есть всецелое и беззаговорочное, как бы сказать, хватание за Господа. Знаете, в жизни людей бывает, человек за что-то ухватился руками, ногами, как говорится, вот, всем своим естеством и держится, у него больше нет другого, за что бы он хватался. Вот это очень хорошая иллюстрация упования, то есть самой зрелой надежды и самой крепкой. Христианин, зрелый в вере и в надежде, своей стороны должен своим примером и по-другому также помогать духовно немощным. И это в нас должно происходить всегда постоянно. Давайте теперь посмотрим на помощников надежды. Писание учит, что большим помощником надежды выступает постоянное духовное обновление ума нашего. Как грех можно сравнить с гниением, которое разлагает естество человека. Точно так освящение и возрастание в вере можно сравнить с обновлением, которое восстанавливает и улучшает духовные ткани возрожденного Дитя Божьего. И вот как это происходит. Посмотрим Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». С этим веком не преобразоваться, то есть не обмерщаться, не становиться, как люди мира этого, с их понятиями и с их духом, но преобразоваться, то есть меняться в лучшую сторону, обновлением ума духовного. Когда мы постоянно познаем волю Божью и внедряем ее в наш образ жизни, тогда постоянно меняется и наше мышление. Оно обновляется регулярно, и таким образом укрепляется надежда на вечное спасение. Шлем надежды начинает выполнять свою функцию все лучше и лучше. Эффективно угашает раскаленные стрелы лукавого, и христианин уже спокоен в сердце своем. Он твердо держится за вечное спасение, за Господа, и знает, что из руки Божьей никто не сможет похитить. Или как 2 Коринфянам 4:16 сказано: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Здесь говорится уже о более высокой ступени христианской надежды, чем об этом говорилось в предыдущем стихе. Потому что далеко не каждый христианин способен не унывать, но возрастать в надежде, когда плоть обрастает немощами. Есть такие случаи, когда пожилые верующие, прикованные к постели, ободряют в вере своих посетителей. Казалось бы, их надо ободрять, а у них настолько сильная вера и упование на Бога, что они ободряют пришедших к ним. От них не услышишь жалоб, стенаний, нытья. Они, возможно, лучше всех практически усвоили смысл слов 2 Коринфянам 4:16. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». По ним видно, что это обновление происходит. Или вот Колоссянам 3:9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». По образу – это по образцу. Ветхий человек с его греховной, испорченной природы должен быть пригвожден ко кресту, сораспяться Христом, о чем хорошо говорилось ранее в проповедях. А внутренний должен постоянно обновляться в познании по образцу, который нам Бог дал во Христе. Обновление духовного познания и духовного самосознания невозможно без совлечения ветхой греховной природы. Если мы будем ветхую природу подстраивать под заповеди Божьи, как сейчас это модно делать во многих вероисповеданиях, приспосабливают заповеди Божьи, точнее подгоняют, под ветхую природу невозрожденную человека, пытаются сделать что-то среднее между Христом и ветхой природой, и выдают это за свободу во Христе. Так вот, эту природу надо совлекать, и само собой подразумевается, что если духовное мышление обновляется и уподобляется манере мышления Христа, то есть как Христос мыслит, тогда греховное становится противоестественным. Если ты мыслишь как Христос, то, что непокорно мышлению Христову, для тебя становится противоестественным и противным. Соответственно, от этого избавляешься, и происходит обновление в этом познании. Итак, духовное обновление ума – это великое подспорье для христианской надежды. Итак, в сегодняшней проповеди мы немало выслушали о надежде, которая для христиан является защитой, шлемом для наших мыслей, для наших убеждений, устремлений. И указаны также практические стороны. И как это вообще происходит? Да поможет Господь, чтобы это семя Слова Божьего дало плод в нашей жизни, и надежда наша укрепилась, и общее духовное благополучие в сердцах наших, в жизнях наших стало нашим достоянием. За это стоит сражаться и бороться. Без духовной борьбы, без сораспятия со Христом, без серьезного отношения к духовному успеха не будет. Не выберешься из проблем. Это надо твердо усвоить и практически применить в жизни. А успех не заставит себя ждать. Да благословит в этом Господь всех детей Божьих. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: В этом году мы отменили нашу запланированную поездку в Израиль в связи с этими событиями, которые произошли. Я надеюсь, что ситуация изменится, и все-таки мы посетим с группой нашей церкви эту страну и побываем на этих библейских местах. Я был там несколько раз, и знаете, всякий раз, когда посещал Израиль и ездил по различным библейским местам, я каждый раз удивлялся, насколько мала территория Израиля. Вы можете представить себе, что территория штата, где мы живем, территория штата Вашингтон, почти в 10 раз больше территории всего Израиля. И тем не менее, вот эта маленькая территория страны Израиль на протяжении тысяч лет была центром военных конфликтов. И когда мы думаем об этом, что и сегодня, в последнее время, в которое мы живем, глаза всех народов и всех стран, они сосредоточены на Израиле. И мы задаем вопрос, почему Израилю определяется столько внимания? Ответ в том, что три мировые религии – ислам, иудаизм и христианство. Три мировые религии претендуют на то, что именно в Израиле произошли особые значимые события для каждой из этих религий. И в этом сходство этих трех религий. Но есть одно значительное и радикальное отличие. Авраам, великий патриарх, тот, кого евреи считают своим основателем, умер в возрасте 175 лет и похоронен в Харане. Мы не знаем, сколько, какой это был год, богословы разные даты говорят, и примерно 100 лет разница. Но мы знаем, что это произошло в 19 веке до Рождества Иисуса Христа. Мухаммед, основатель ислама, умер в возрасте 61 года в 632 году после Рождества Иисуса Христа и похоронен в Медине. Иисус Христос умер в 30 или в 33 году, по-разному богословы говорят эту дату, и он был погребен в гробнице

Учение – это истина, которой мы можем доверять. Мы посмотрим с вами на эти 8 стихов Евангелия Марка. Я хочу, чтобы с этих 8 стихов мы выделили две главные мысли. Первое. Что Евангелие говорит о воскресении нашему разуму? И второе, на чем я хочу остановиться. Что Евангелие говорит о воскресении нашему сердцу? Для нас важно и то, и другое. Мы должны посмотреть на события воскресения, и мы должны понять, что это исторический факт. Это то, что действительно произошло. И когда мы будем рассуждать об этом, это будет для нашего разума, чтобы мы поняли, что воскресение Христа действительно произошло. Но этого еще недостаточно. И мы посмотрим на то, как нам понять воскресение. Мы подумаем о том, что значит, что Христос воскрес. Мы порассуждаем о том, как нам теперь жить, если Христос воскрес. И это информация для нашего сердца. Давайте посмотрим на это повествование. Мы прочитали с вами первый стих 16 главы, где сказано «по прошествии субботы». Давайте остановимся здесь. Евангелист Марк говорит говорит о том, что событие воскресения прошло по прошествии субботы. Каждый евангелист по-особому начинает описывать события воскресения. И мы слышим уже евангелист Матфей говорит «по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели». Матфей как-то сразу сосредотачивает свое внимание на первый день недели. Для него это особо важно, и он сразу указание дает на наступление этого первого дня недели. Лука и Иоанн вообще не упоминают субботу. Они тоже сразу говорят о событии воскресения. Но Марк в этом повествовании, он как-то особое делает ударение. Он начинает 16 главу «по прошествию субботы». И для нас это важный момент, потому что суббота – это был особый день, который нужно было пережить ученикам. Начиная с пятницы, когда Христос был распят, рухнули все надежды учеников. То, на что они уповали, то, чего они держались, то, чему они поверили, вот в этот момент, когда произошла пятница, когда Христос был арестован, когда над ним издевались, когда он был распят и когда он умер, в этот момент рухнули надежды всех учеников. И вот теперь, когда наступила суббота, когда Христос был положен в гробницу, когда был привален камень, он был погребен. Это было особо страшное состояние учеников. Я хочу сказать, что, может быть, и сегодня вот у экранов, мониторов, компьютеров находятся те, у которых рухнули надежды. Может быть, сегодня кто-то находится вот в этом подобном состоянии учеников. Что-то происходит в вашей жизни сегодня. Вы надеялись на что-то, но ваш бизнес рухнул. Вы держались чего-то, вы уповали на что-то, вы были уверены в чем-то, но что-то произошло в вашей жизни. Вы смотрите на ваши отношения в семье, и вы видите, они не такие, какими они должны быть. Вы смотрите на ваши отношения с Богом, и вы видите то, что было когда-то у вас. Живое христианство, правильные, нормальные отношения с Богом, они отсутствуют. Вы по-прежнему думаете и представляете себя верующим, но вы знаете, что это далеко не так, потому что у вас уже нету ревности к Богу, у вас уже нету любви к Богу, вы все больше и больше становитесь мирским человеком. Люди еще по-прежнему думают, что вы член церкви. Люди, которые встречаются с вами, по-прежнему думают, что вы верующий, что вы христианин, но вы на самом деле, зная себя, вы знаете, что это далеко уже не так. И я хочу вам сказать, это слово и это повествование, которое мы прочитали, это слово для вас, для тех, кто потерял надежду, для тех, кто по-прежнему живет в субботе. Сегодня это слово о воскресении Иисуса Христа для каждого из вас. Мы знаем, что у учеников было это время, когда наступила пятница.
И мы сказали, что Христос умер за грехи наши в пятницу. Он был предан, осужден, осмеян, унижен, избит, мучим, истекал кровью, распят и мучительно умер через 6 часов после распятия.

И когда мы оглядываемся вокруг, мы замечаем, что мы живем в мире пятницы и субботы. Мы смотрим, что этот мир, в котором мы живем, это мир несправедливости, предательства, неотвеченных вопросов, боли, утрат, разлук, скорби, вирусов, инфекций, болезней, слез, страданий и смерти. И как легко, находясь в этом мире, нам остановиться, впасть в депрессию или разочарование. Ученики находились в этом состоянии, этой холодной, безрадостной, безнадежной субботы. И многие люди сегодня живут в этом положении и в этом состоянии, потому что они не знают и не понимают, что произошло на Голгофе. Но повествование Евангелия не останавливается на субботе. И мы прочитали, евангелист Марк говорит: «По прошествию же субботы». Когда закончилась суббота, когда прошла суббота, Евангелие не останавливается на субботе. Она говорит, по прошествии субботы наступает первый день недели, наступает воскресенье. Писание говорит, суббота прошла, и мы, христиане, мы люди воскресения. Мы можем сказать, что наступило это радостное, солнечное, светлое воскресенье, который вселяет надежду. Я хочу сказать, что и в вашей жизни может произойти то же самое изменение, которое произошло в жизни учеников. Суббота должна закончиться, и на место ее должно наступить воскресение. Мы прочитали в этом первом стихе, сказано, Марк рассказывает, что женщины пришли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса. Они идут туда рано, при восходе солнца. Опять же, возвращаясь к событию пятницы, мы знаем, что Иисус Христос был распят в 9 часов утра по нашему времени, 6 часов Он был на кресте, и Он умер по нашему времени в 3 часа после обеда. При наступлении захождения солнца наступала суббота, и поэтому между временем, когда Христос умер, и до наступления субботы был очень короткий промежуток времени. И мы читаем, что пришел Иосиф из Аримафеи, он пошел к Пилату, ему нужно было просить тело. Пилат узнал, он послал, чтобы проверить, что действительно он умер. Он дает свой ответ, Иосиф приходит, ему нужно снять тело. Это было очень мало времени до наступления субботы. И все, что они успели, они сняли тело, они обвернули его, они положили в гробницу. И они не успели помазать тело так, как это было принято у евреев. И вот теперь мы читаем в Евангелии Марка сказано, что при наступлении нового первого дня эти женщины купили ароматы, и они идут, чтобы помазать тело. Весьма рано, в первый день недели, они приходят ко гробу, чтобы завершить, чтобы докончить то, что не было сделано. И Марк перечисляет трех женщин. Он говорит, это была Мария Магдалина, та, которая всегда ходила за Христом, из которой знал Христос бесов. Здесь сказано Мария Иаковлева. По сути, это была мать Иисуса Христа. Но Марк особым образом называет ее. Он понимает, кто есть Христос. Он не называет ее даже Матерь Господня. Он говорит «Мать Мария Иаковлева». Называя ее матерью брата Иисуса Христа Иакова. И потом он говорит «Соломия». Богословы по-разному говорят, кто такая Соломия. Некоторые говорят, это была сестра Марии. Кто-то говорит, мы не знаем, что это была за женщина. Но вот они идут, они покупают эти ароматы для того, чтобы помазать тело. По еврейскому обычаю, когда человек умирал, его тело обматывалось этими пеленами. При употреблении этих ароматов оно бальзамировалось, и потом оно помещалось в гробницу, которая была высечена в скале, приваливался камень, и на протяжении всего года тело находилось там.
Потом через год камень отваливался, и тело, вернее, то, что осталось этого тела при жаркой погоде Израиля, это тело высыхало, и вот эти малые остатки тела, которые оставались там, они собирались, они складывались в специальный ящик, который находился там. Из этого пошло выражение, которое мы находим в Ветхом Завете: «умер и приложился к народу своему». И вот мы видим, что женщины идут, чтобы исполнить то, что было принято в Израиле, то, что они делали в то время. Но когда мы смотрим вот на все эти моменты, я сказал, что первое, на чем мы остановимся, мы посмотрим, что Евангелие говорит о воскресении для нашего разума. Давайте посмотрим на некоторые детали, которые дают информацию для нашего разума. Я предлагаю, чтобы мы, читая это повествование, могли как бы оказаться на месте женщин, чтобы мы могли сегодня войти туда, в сад, подойти к этому к этой гробнице и посмотреть, что там происходит, а еще более увидеть того, что мы не увидим там. И если бы мы подошли туда, первое, что бы мы не увидели, там не было солдат. Женщины подходят к гробнице, и там нет солдат. Я уже говорил, что Христос три раза говорил о том, что Он будет убит, Он умрет и на третий день воскреснет. И нам удивительно, когда мы смотрим, что женщины не думали и не вспоминали об этом, ученики не думали и не вспоминали об этом. Враги знали об этом. И мы читаем в 27 главе Евангелия Матфея, 62 стиха написано: «На другой день, который следует за пятницей, это была суббота, день покоя, но в эту субботу и в день покоя, написано, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Когда женщины на рассвете этого первого дня подходят к гробнице, солдат там не было. Они не встретили солдат. Эти солдаты были посланы, чтобы охранять гробницу. Есть разные рассуждения, какие это были солдаты, римские или стража храма. Я считаю, что это были римские солдаты, потому что они боялись правителя. Мы читаем об этом несколько позже в этой же главе, в этом же Евангелии. Если мы думаем о римской страже, о римском подразделении для стражи, стража римлян состояла из 16 солдат. И обычно, когда нужно было охранять какой-то объект или человека, тогда стража, состоявшая из 16 человек, она делилась на несколько частей. 4 солдата стояли по 4 углам человека или объекта, чтобы необходимо было охранять. 4 угла стояло 4 солдата. Остальные 12 человек, они занимали кругом вокруг этого объекта, 12 человек стояли. И это подразделение было надежной охраной, потому что каждые 4 часа солдаты менялись. И те 4, которые стояли по углам, они переходили в окружение, а другие новые 4 солдата, они подходили, они становились по углам. И они охраняли то, что им было приказано. И поэтому, когда мы смотрим с вами, когда женщины подошли, этих солдат не было там. Евангелие Матфея, мы читаем в 28 главе, в 11 стихе сказано: «Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем». Эти солдаты уже пошли к первосвященникам. Их уже не было у гроба, и они объявили первосвященникам о всем бывшем. О чем?
О каком событии? О том, что гробница была пустой. И в 15 стихе мы читаем: «И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя», имеется в виду римский правитель, поэтому я считаю, что это были римские солдаты, «мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями до сего дня. Римские законы говорили, что если римский солдат уснет на посту, он должен быть предан бичеванию и после этого сожжению вместе со своей одеждой. И этому наказанию должен быть подвержен не только тот солдат, который уснул на посту, но все 16 человек римской стражи. И вы можете представить себе вот эту ложь, которую предложили первосвященники и книжники, и фарисеи солдатам. Сама идея о том, что ученики могли прийти ночью и украсть тело Иисуса Христа, она может как-то объяснить, что тело отсутствует. Но два вопроса возникают здесь. Первое. Не могло такого произойти, что все 16 человек уснули, и когда пришли ученики, и они отодвинули этот огромный камень, как мы слышали, 2 тонны весом, они отодвигали этот камень, и все 16 человек, 12 человек по кругу и 4 человека по углам, они спали и не слышали, как был сдвинут камень. Но есть еще более интересный вопрос. Если все солдаты спали, то как они могли знать, кто украл тело? И это интересный вопрос. Если все солдаты спали, они пришли, и они научены были, мы уснули, и пришли ученики, и они украли. Как вы могли это знать? И это говорит о том, что когда женщины пришли в сад, когда они пришли к гробнице, первое, чего они не увидели солдатов, их там не было. Второе, что они не увидели, что камень привален. Они увидели, что камень был отвален. И мы с вами прочитали, что они идут весьма рано, и они рассуждают между собою об этой проблеме, о которой они не подумали заранее. И мы читаем в 3 стихе, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален. А он был весьма велик. Действительно, историки говорят, что эти камни, которые приваливались, они большие были. И Марк это делает особое ударение. Он был весьма велик. 2 тонны. Говорили, что 20 человек необходимо было, чтобы этот камень привалить. Тело, как мы говорили, в то время оно полагалось в гробницу, и был специальный камень. И возле этого отверстия в гробницу был специально высеченный желоб. И по этому желобу вот этот камень, который находился в стороне, он приваливался, чтобы закрыть этот вход в гробницу, чтобы на протяжении вот этого года, как я сказал, ни звери туда не могли попасть, ни люди не могли зайти. По этому желобу закатывался этот камень, и этот желоб был под наклоном. Поэтому, чтобы отвалить этот камень, нужно было пойти против гравитации, нужно было поднимать его вверх. Но знаете, еще интересный момент, который мы с вами находим. Иоанн, который описывает это же событие, Иоанн, который говорит, что камень был отвален, он употребляет очень интересное слово. Это слово «айро». Греческое слово «айро». Это слово есть в английском «air». И это слово в греческом языке означает, что камень не просто откатили. Слово «айро» означает, что что-то нужно было взять, поднять в воздух, перенести и бросить. Это слово «айро». И мы читаем, что Матфей говорит, что это ангел, который пришел на это место, он поднял этот камень 2 тонны, и он отбросил его в сторону. И он сидел на нем. Так говорят евангелисты. И поэтому мы с вами смотрим, когда женщины подходят туда, камня не было у входа в гробницу. Это второй момент. Это все информация для нашего разума, когда мы рассуждаем о реальности воскресения. Третье, что мы находим, они не увидели печати. И мы с вами читаем, что стража была поставлена, и к камню была приложена печать.
Обычно это делали таким образом, когда бралась веревка или, может быть, даже несколько веревок, она натягивалась по размеру этого камня, и к двум сторонам гробницы при помощи воска или мягкой глины эта веревка прикреплялась, и туда ставилась официальная римская печать. И то слово, которое употребляется там, в Евангелии Матфея, сказано, что приложили печать, это была официальная римская печать, которая ставилась на документах. Это была печать самого Пилата, которой он подтверждал авторитет Римской империи. И вот когда мы видим, что женщины подходят, они подходят к этой гробнице, камня нету, и печать была, печать отсутствовала. Печать говорила, что то, что здесь запечатано, оно находится под властью и авторитетом Рима, всей Римской империи. Никто не имел права снять эту печать, но женщины, подходя туда, к этой гробнице, они видят, что печати нет. Четвертое, что мы находим. Гробница была пустой. Посмотрите, мы прочитали в этом тексте, сказано, и войдя в гроб, они увидели юношу, сидящего по правую сторону, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Они вошли туда, и они не увидели тела. Гробница была пустой. И они ужаснулись. И это естественно, что они ужаснулись. Они увидели ангела. Дети, представьте себе, что рано-рано утром, когда вся семья спит, вы просыпаетесь, и еще, может быть, темно, еще солнце не встало, и вы проснулись, и вы выходите из вашей спальни, вы выходите в living room, и там сидит ангел. И я представляю, что вы ужаснетесь. Я думаю, даже если бы взрослые вышли рано утром или при сумерках, и они увидели ангела, мы бы все ужаснулись. И мы видим, что женщины находятся в таком состоянии, они ужаснулись, потому что они увидели ангела. И мы читаем с вами в 6 стихе, он обращается к ним, он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен». Ангел обращается к ним, он свидетельствует, что Иисус был распят. Он конкретно говорит: это та гробница, вы не ошиблись, вы не пришли в какое-то другое место, может быть, вы при сумерке, когда еще темно, перепутали место, не нашли. Он говорит: вы ищете Иисуса Назарянина. Это было конкретное указание на Иисуса Христа. Вы его ищете. Он конкретно говорит, что этот Иисус был распят, то есть он умер, не так, как некоторые говорят. Возможно, он не умер на кресте, возможно, он впал в бессознательное состояние, его положили, и потом при прохладе пещеры он пришел в себя. Ангел конкретно говорит: это та самая гробница, это тот самый Иисус, которого вы ищете, он был распят, он умер. И теперь он говорит: его нет здесь, он воскрес. Посмотрите место, где он был положен. Итак, мы с вами увидели четыре момента для нашего разума. Пятый момент – это пелены. Мы с вами смотрим, что тело не было в гробнице. Женщины зашли туда, они увидели ангела, они увидели, что гробница была пуста, но на самом деле гробница не была полностью пустой. И я опять хочу задать вопрос детям. Дети, ответьте вашим родителям, если гробница не была пустой, что было в гробнице? Ответьте. Что было в гробнице, если она не была совсем пустой? Я думаю, вы правильно ответили. Там были пелены. 20 глава Евангелия Иоанна говорит о том, что когда женщины возвестили эту истину о воскресении ученикам, Петр и Иоанн вместе побежали туда. Они побежали к гробнице, и когда они прибежали туда, они наклонились туда, они вошли туда в гробницу, и они увидели, что тела нет, но только пелены остались. Я уже говорил, что в то время, когда погребалось тело, оно обматывалось пеленами, такой длинной тканью, между каждым оборотом этой ткани закладывались эти ароматы. И поэтому, когда Петр и Иоанн наклонились в гробницу, когда они вошли туда в гробницу, они увидели что-то удивительное. Они увидели, что на том месте, где лежал Христос, лежат эти пелены, свитые по форме тела Иисуса Христа. Они увидели, что пелены никто не размотал. Это значит, что
никто, не размотав пелены, не забрал тело и оставил пелены. Эти пелены оказались свитые тем же самым образом, которыми и было положено тело туда. И сказано, и плат, он, который был на голове, он отдельно лежал. То есть было ясно, понятно, что тела там нет, но пелены остались свитые. То есть тело, оно прошло через эти пелены, и пелены остались на месте. И поэтому мы читаем, что когда Иоанн увидел это, написано, он уверовал, он понял, что произошло. И это еще одно доказательство. И, наконец, последнее, шестое. Мы с вами прочитали в 7 стихе. Ангел обращается к женщинам, и он говорит, «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Христос должен встретиться с ними. И когда мы читаем 15 главу 1 Коринфянам, там сказано, что Христос, воскреснув, он явился сначала Марии Магдалине, потом Петру, потом еще тем, потом тем, потом тем. Более 500 человек, они стали свидетелями воскресения Иисуса Христа. И когда Павел пишет 15 главу 1 Коринфянам, он говорит, некоторые из тех, которые видели Христа, они до сих пор живы. Несмотря на то, что послание Коринфянам было написано примерно через 25, может быть, через 30 лет после воскресения Иисуса Христа, Павел говорит, некоторые эти свидетели, которым явился Иисус Христос, они до сих пор живы, они могут подтвердить то, что я говорю, то, что я свидетельствую. Более 500 человек стали свидетелями воскресшего Иисуса Христа. Если бы мы дали возможность этим 500 человекам свидетельствовать в суде, и каждому из них дали только по 5 минут рассказать свое свидетельство о том, как они видели воскресшего Христа, понадобилось бы 40 часов свидетельства в суде, которое бы подтверждало воскресшего Христа, которого видели эти люди. И мы с вами посмотрели, это все информация для нашего разума. Это все свидетельство воскресения Христа. Это все указание, что это был исторический факт. Христос умер, Он был погребен, и Он реально, действительно воскрес. Давайте теперь подумаем, что это значит для нашего сердца. Нам недостаточно знать только исторический факт. Нам недостаточно только знать, что Христос действительно воскрес, это действительно произошло 2000 лет назад. Что это говорит к нашему сердцу? Что это говорит мне, как я должен жить теперь с этим? Мы читаем в 8 стихе, сказано, «И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Интересный момент. Здесь сказано, они никому ничего не сказали, потому что боялись. На самом деле, когда мы составляем это событие с другими Евангелиями, мы приходим к выводу, что они никому не сказали по дороге, пока они бежали к ученикам. Потому что мы с вами читаем в 28 главе Матфея, сказано, «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его». И помните, мы уже слышали, что когда они бежали, сам Иисус явился им. То есть женщины побежали выполнять то, что сказал ангел. «Пойдите, скажите ученикам, пойдите, скажите Петру». Они бежали, у них был и страх, и радость. Они никому ничего по дороге не останавливались, не говорили. Они бежали, чтобы рассказать ученикам об этом событии, свидетелями которого они стали. Это сердце. Это то, чему учит Евангелие о воскресении наше сердце. Когда мы читаем знаменитую 15 главу, которую мы слышали сегодня уже в начале собрания, 15 глава 1 послания к Коринфянам, когда я читаю эту главу, для меня это звучит как торжественное воскресное богослужение, которое вот мы сегодня смотрели в записи, когда большой оркестр, когда большой хор, когда собрание наполнено людьми, это большое торжественное богослужение, когда все гремит словами. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы слышим эти слова, что «побеждена смерть победой».
Это 15 глава, это как вот такое торжество победы, этого великого богослужения, на котором возвещается эта истина воскресения Иисуса Христа. Но знаете, что для меня странно? Для меня странно, как заканчивается 15 глава 1 послания Коринфянам. Посмотрите, 1 Коринфянам 15:58. Апостол Павел говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Знаете, о чем Павел говорит в этом стихе? Он говорит об образе жизни, основанном на воскресении. Рассказав эту истину о том, что Христос воскрес, и у нас есть ясные доказательства, рассказав о том, что мы однажды воскреснем, Павел говорит: теперь мы должны жить так, чтобы жизнь наша была основана на истине воскресения Иисуса Христа. Я хочу сказать, что мы до конца не поняли воскресение Христа, если мы думаем, что Пасха – это только большой торжественный праздник. Мы до конца не поняли, и мы понимаем, что Пасха – это действительно большой праздник. И мы сегодня торжествуем, мы сегодня празднуем. Но Павел показал этим последним стихом, что истина о воскресении Христа, она должна формировать наш образ жизни. Воскресение – это не то, что мы просто или только должны отпраздновать. Воскресение – это то, чем мы должны жить. Именно это имел в виду Иисус Христос, когда Он обратился к Марфе со словами, Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь». И после этого он посмотрел в глаза Марфы и задал вопрос: веришь ли сему? И я хочу сказать, что сегодня, на праздник Пасхи, Христос смотрит в глаза каждого из нас, и Он задает тот же вопрос: веришь ли сему? Если мы сегодня отпраздновали праздник Пасхи, но что будет завтра, послезавтра? Если во вторник вечером или в субботу после обеда мы бы встретились с кем-то из вас, могли бы мы сказали, что этот брат и эта сестра поступает, думает и действует так, что это подтверждает, что он верит в воскресение Иисуса Христа? Можем ли мы сказать, что отношение этого мужа к жене, оно основано и сотворено воскресением Иисуса Христа? Что послушание этих детей своим родителям, оно основано, оно базируется на воскресении Христа? Что ревность родителей по Богу, по Слову Божьему, воспитание детей, это основано и базируется на воскресении Иисуса Христа? Что отношение этого брата или этой сестры к соседу, рядом с которым он живет, оно основано и базируется на воскресении Иисуса Христа? Что вот этот брат, который работает на стройке или ездит за рулем грузовика, или эта сестра, которая ухаживает за бабушкой, или эта бабушка, за которой ухаживает, то, как они ведут себя каждый день, то, как они поступают, говорят, что они делают, это основано и базируется на воскресении Иисуса Христа. Сегодня Христос смотрит в глаза каждого из нас, и Он задает вопрос: веришь ли сему? Воскресение Иисуса Христа, оно должно менять нашу жизнь. Мы сегодня являемся свидетелями, как коронавирус может быстро изменить нашу жизнь. Но поняли ли мы сегодня, как воскресение Иисуса Христа должно изменить нашу жизнь? И поэтому, когда мы рассуждаем об этой второй части этого повествования, что Евангелие говорит о воскресении Христа для нашего сердца, для нас в этом тексте открывается: ученики были изменены вестью воскресения. Женщины побежали к ученикам, ученики приняли эту весть. Они были полностью изменены, потому что они уверовали в то, что Христос воскрес. Они шли на смерть и готовы были продолжать проповедовать о воскресении Христа. Сегодня в этой ситуации, когда мы находимся, когда многие люди смотрят за этой статистикой количество зараженных по всему миру, на сегодняшний день больше 100 тысяч людей, которые умерли от коронавируса, если это верная статистика, которую выдают сегодня,
Но знаете, о какой статистике не говорят сегодня? Канал Fox News сообщил о том, что за последние 10 лет было около миллиона христиан, которые оказались мучениками за веру. Каждый год в среднем 90 тысяч христиан убирают за веру в Иисуса Христа. И об этих цифрах никто не говорит. И об этой статистике никто не рассуждает. И никто не говорит, что это страшно. Но эта статистика говорит о том, что сегодня есть люди, которые верят в Иисуса Христа. И эта истина о воскресении изменила жизнь этих людей. И они готовы идти на смерть, потому что они верят в воскресение Иисуса Христа. Один богослов сказал такую фразу: «Тот, кто боится смерти, он не может свидетельствовать о воскресении». И сегодня мы, находясь в этой ситуации, в страхе от коронавируса или еще чего-то, боимся ли мы смерти, веруем ли мы в Иисуса Христа, можем ли мы сказать, что это истина о воскресении Христа, она затронула мой разум, она дает основание, чтобы я понимал, это действительно произошло, но она затронула мое сердце, оно изменило мое мировоззрение, оно изменило мое поведение, оно изменило смысл и суть моей жизни. Я верую в воскресение Христа, и поэтому я желаю служить Богу. Я желаю, подобно как эти женщины, которые побежали от гроба, чтобы возвестить эту весть о воскресшем Господе. Да поможет нам Господь проверить себя. Это торжественный великий праздник, который мы отмечаем сегодня. Но недостаточно, если мы только отпразднуем. И помоги нам, Господь, чтобы после этого праздника сердце наше было наполнено истиной о воскресении Христа. Христос воскрес! Наше время для молитвы сейчас. Я приглашаю, чтобы мы склонились перед Господом воскресшим, воздали Ему славу. Вы можете поставить сейчас на паузу трансляцию, помолиться Господу, прославить Спасителя за Его чудесное воскресение. Аминь. Помолимся.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Слово на сегодня – хвала. Думаю, каждому из нас есть за что хвалить Бога. Бог наделил нас замечательным инструментом для того, чтобы мы могли быть всегда благодарными Ему. Это память. И чем человек делается старше, тем более важными и дорогими для него становятся воспоминания обо всех делах, которые Бог совершал в жизни. И тем сильнее звучит хвала Богу. На самом деле мы мало хвалим Его, и нам надо учиться словословию, читая книгу Псалмов.

Один из самых прекрасных псалмов хвалы – это Псалом 83, Псалом сынов Кореевых. Речь в нем идет о Доме Господнем. Люди, которые писали псалом, испытывают глубокое желание прийти в Дом Господень. Они просто не могут дождаться, когда же наступит день покоя, чтобы снова прийти хотя бы во двор дома, ступить за порог. Они жаждут слышать Слово Божие, восхвалять Его. Они желают быть в собрании верующих. Они уже приготовили жертву, чтобы возблагодарить Бога за Его дела. Вот об этом и говорит Псалом 83. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворе Господне. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Вы ощущаете величие этих слов? Но могут ли они быть уверены, что Бог действительно присутствует там? Да, Он сам обещал это. «Вы строите дом для Меня, подобно тому, как мы сегодня строим здание церквей. И я приду и наполню его моим присутствием. Я буду обитать в нем, — говорит он. Я прославлю это здание, которое вы посвятили для моей славы. Я буду присутствовать в нем». Подобным образом Бог обещает сегодня быть в наших церквах, где мы собираемся во имя Его. Вот почему так важно посещать богослужение. Я знаю, что многие из наших радиослушателей в настоящее время по разным причинам не имеют такой возможности. Но так хорошо, если у вас есть это желание быть в Доме Божьем, быть в общении с другими верующими. Если вы не можете быть с ними, Бог знает об этом. Вы по-прежнему принадлежите к Его семье. Но когда вы приходите в собрание, вы получаете дополнительное благословение. Вы можете посещать разборы Библии. Вы имеете возможность принести ваше пожертвование или ваш дар Богу. Вы можете иметь общение с другими верующими и поговорить об их жизни и их семьях, радоваться единодушию, заботиться друг о друге. В стихе 5 также говорится о восхвалении Бога. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Как это замечательно, когда мы собираемся вместе в церкви и поем хвалу Богу. Есть люди, которые много спорят о том, какую музыку следует использовать в богослужении. Вариантов может быть много, но самый правильный ответ такой – нужно использовать ту музыку, которая прославляет Бога. Молодым людям нравится более живая и ритмичная музыка. И это прекрасно, если она направлена к славе Бога. Нужно меньше спорить, а больше славить Господа, петь во славу Его. Все, что мы делаем, делаем для Его славы. Если вы просмотрите книгу «Псалтирь», вы увидите, как много различных инструментов названы в ней, и как разнообразна хвала Богу. Мы, например, видим, как эта хвала усиливается в 150-м псалме. «Хвалить его со звуком трубным, хвалить его на псалтире и гуслях, хвалить его с тимпанными ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на звучных кимбалах, хвалить его на кимбалах громогласных». Духовые инструменты начинают мелодию хвалы. Тромбоны, кларнеты, саксофоны славят Господа. Затем вступают струнные – псалтирь, гусли, домры, цимбалы, скрипки, подключаются органы и фортепиано. И, наконец, ударные усиливают гимн хвалы – тимпаны. Это старинный музыкальный инструмент, напоминающий современный бубен или тамбурин. Звучные кимбалы. Кимбал представлял собой небольшую бронзовую тарелку, посреди которой прикреплялся ремень для надевания на руку. Кимбал ударяли о другой кимбал, надетый на другую руку. Так дети Божии радовались и торжествовали о Господе. Но один из самых прекрасных инструментов, которым мы можем хвалить Бога, – наш голос. Неважно, если вы даже не можете поддерживать мелодию. Самые красивые, самые приятные песни для слуха Господа – это те, которые исходят из любящего сердца. Они вообще могут быть лишены всякой мелодии. Но я уверен, что Бог слушает такое пение и говорит: – какие это прекрасные радостные звуки для моих ушей от людей, которые любят меня. Если вы испытали Божье благословение, найдите время, чтобы прославить Бога и спеть Ему прекрасную песнь хвалы. Делайте это чаще в вашей жизни. Во многих церквах верующие делают это, когда видят особую милость от Господа. Когда Бог сохранил чью-то жизнь, они поют хвалу. Когда Бог благословляет церковь численно и духовным ростом, они поют хвалу. Когда кто-нибудь выздоравливает после тяжелой операции или излечивается от страшной болезни, они поют хвалу. Но в стихе 7 Псалма 83 упоминается «долина плача». Каждый из нас знает, что это такое.
Многочисленные проблемы могут встречаться нам на протяжении недели. Одно из великих преимуществ посещения церкви состоит в том, что мы можем принести все наши скорби и проблемы и сложить их пред Господом. Конечно же, вы можете это сделать и перед приходом в собрание, но как прекрасно сделать это прямо в церкви, среди других христиан, с которыми мы вместе молимся и поклоняемся Богу. Безусловно, мы сами можем утешать друг друга. Нет ничего более замечательного, чем то, если кто-то проявит к вам знак внимания, давая вам знать, что он думает и молится за вас. Это действительно большое успокоение. Но наше величайшее утешение исходит от Бога. Прекрасно, когда вы окружены большой семьей, которая утешит вас, хотя в конечном счете только Бог может дать вам вечное утешение. Люди и семья не всегда способны ответить на нашу нужду. Мы не всегда можем находиться именно в том месте, где мы нужны. Даже если мы хотим помочь, мы не всегда способны сделать это. Вот почему так утешительно знать, что Бог – это источник истинного утешения. Он будет рядом. Он имеет силу и способность помочь. Он точно знает, что делать. Итак, если Бог посылает такое обетование, вы знаете, что вы можете верить Ему. Вы знаете, что Он сдержит свое слово. Хвалите Господа, когда переживаете трудности. Спержин учил: что делать, когда на улице плохая погода? Благословите имя Бога за то, что она не настолько плоха, как могла быть. В конце концов, нас не покрыла египетская тьма. Солнце время от времени выглядывает из-за туч, и у нас есть уверенность, что оно не погасло. Когда мы больны, давайте благодарить Бога за то, что болезнь не вечна, ибо есть место, где люди никогда не болеют. И если сейчас ваши арфы висят на вербах, снимите их. Если вы давно не прославляли Господа, начните делать это сейчас. Бремя ли заботы на душе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Славьте Господа в собрании. Если вы до сих пор с пренебрежением относились к посещению богослужений или ходили туда время от времени, начните делать это регулярно. Первые 3 или 4 недели вам нужно будет проявить дисциплину, чтобы привыкнуть. Но очень скоро Слово Божье займет свое место в вашей жизни и в вашем сердце. И тогда вы скажете: «Я не хочу пропускать собрание. Сегодня я так много получил из Слова Божьего. Бог утешил меня. Моя душа радуется, и я больше не желаю упускать ни одной возможности». Вы начнете поклоняться регулярно и последовательно. Ваша вера, ваша хвала и поклонение будут расти. Хвалите Господа и воздайте Ему благодарение за Его благость. Да благословит Он вас, чтобы вы всегда и во всем были Ему благодарными.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Спасение по благодати. Говоря спасение по благодати, мы можем сразу отметить, как люди считают, можно спастись по-другому. Если не по благодати, то как? Конечно же, через дела. Кому-то надо куда-то съездить, до чего-то дотронуться. Кому-то надо что-то построить. Кому-то еще что-то надо. Все это дела. К спасению по благодати это не относится. Что такое вообще благодать? Благодать – это то, что Бог дает человеку. Благодать Божья. Именно из благодати Божьей вытекает спасение по благодати. Спасение по благодати. Возможно ли оно было до Иисуса Христа? Возможно ли было спасение по благодати? Что было до Иисуса Христа? Была совесть, был закон. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Вера Авраама, как прообраз веры всех верующих в Иисуса Христа. В целом, до Иисуса Христа спасение было не по благодати, а по делам. Люди должны в законе были делать дела, предписания, тем самым спасаться. Спасение по благодати стало возможным только благодаря Иисусу Христу. Вот когда Иисус пришел 2000 лет назад, уже даже больше, тогда и стало это спасение по благодати. Мы читаем «Радостная весть от Анны», 1 глава, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея. Закон – это что? Это не благодать. Там надо было делать дела. Благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. Иисус Христос, который пришел более 2000 лет назад, стал ключом этой самой благодати. Какую миссию Иисус выполнил? Он выполнил то, о чем пророчествовал Исаия за 700 лет до рождения Христа. Исаия 53 глава. Это самая знаменитая глава пророка Исаия. Что там написано? 5 стих. «Но он изъязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Или 7. «Он истязаем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец пристригущему обезгласен, так он не открывал своего рта». Иисус Христос, до Него, да, вот Исаия пророчится, пример Авраама, благодать, но люди не знали, что это такое, в принципе, люди. Основная масса людей, подавляющая большинство людей не знало, что такое спасение по благодати. хотя она слышала пророчество Исаии, знала про Авраама. То есть как видели люди эту благодать? Ну, представим дверь и замочную скважину. Просто через эту скважину что-то видно, какие-то видно, допустим, очертания, там, комнаты, которые она закрывает. Но не более того. Стоит дверь, которую нельзя открыть. То же самое было в Ветхом Завете. Для людей, основной части людей, спасение по благодати. Кроме примера Авраама, было невозможно. Когда пришел Иисус Христос, тогда это стало возможно. Иисус Христос открыл эту дверь. Иисус Христос – это тот самый ключ, открывший эту дверь благодати. Ведь Он сам принес благодать. Сам, изначально родившись как человек, Он принес с собой благодать. Зачем? Чтобы раздать эту благодать людям. Поэтому мы и говорим о теме спасения по благодати. Ключевой момент этого спасения в Иисусе Христе. По благодати. Что значит еще по благодати? По благодати, как мы уже сказали, отметили, значит не по делам. Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены. Спасение благодати. Через веру написано. И это не от вас. Что еще важно? Что спасение по благодати не от вас. Не от нас, не от кого из людей. Спасение по благодати – это спасение через Иисуса Христа. Это Божий дар, это Божий подарок. Божий подарок – это и есть благодать.

подарок спасения по благодати через веру Иисуса Христа. Но кто принимает этот подарок? Ведь если он адресован всем людям, но принимают, как вы видите, его не все. Подарок спасения по благодати принимает тот человек, который привлечен к Господу, к этому. Опять же, Ефесянам 2 глава, если мы посмотрим. 4 по 5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Они же там, мы прочитали, это не от вас, это Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот это спасение по благодати. Оно не от нас. Это подарок. Это подарок, который мы получили благодаря Иисусу Христу. Это подарок, который дается Богом, кому? Людям. И кто принимает его? Кого? Бог располагает к этому. Как может Бог располагать? Ну да, Бог располагает к этому. Иоанна 6 глава 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Так кто получает подарок? Он адресован всем людям. Спасение по благодати для всех людей Иисус Христос дал. Но берут этот подарок от Господа. Кто? Привлеченные Отцом. Только привлеченные Отцом могут взять этот подарок. Хорошо, это написано в Библии. Но вот мы люди. Мы разве можем сказать о ком-то, кроме себя? Но себе мы можем сказать, себя-то мы знаем. И то мы можем ошибаться. Но про другого человека, разве про кого-то мы можем сказать, что вот он привлечен Отцом? Опять про кого-то можем. Как Иисус сказал, попадаем, хуй знаете, кого-то жизнь показывает, что он привлечен Отцом. Кого-то дела показывают, что-то не то. А сколько людей еще вокруг, кто нам вообще неизвестен? Вот идя по улице, сколько людей вы встретите? Допустим, много. Сколько из них привлечены Отцом, чтобы взять этот подарок спасения благодати? Мы не знаем. Поэтому мы должны действовать. Что должны делать ученики Христа? Идите, научите. Кого? Все народы. Все народы научить. Только через обучение становится понятно. Какое обучение? Даже самое элементарное, когда мы человеку говорим о Боге, становится понятным. Какова его реакция? Он привлечен Богом к принятию этого дара? Или нет? Поэтому никто не знает о других людях, кого Бог привлекает. Но в целостности, если говорить о спасении по благодати, то оно адресовано всем людям. И это спасение по благодати – Божий подарок. Надо заметить еще раз, что он Божий подарок. Он не человеческий. Или человеческий можно купить. Кто-то купит какой-то подарок, самый элементарный, какой-то дешевый. Кто-то купит подарок себе, там машину, дом, там яхту, самолет, какой угодно, в зависимости, у кого сколько денег. Это все человеческие подарки. А вот спасение по благодати – это Божий подарок. Его не купить, его не найти где-то.

0: Его даже нельзя выиграть. Как выиграть, например, в лотерею какую-то? Ничего из этого нельзя. Его можно только принять. Если вы принимаете этот подарок, если вы веруете во Христа Иисуса, значит, вы привлечены Богом к этому. Значит, Бог действует в вас. Если вы отвергаете это, значит, вы далеки от Бога. Вы далеки от Бога, но это не значит, что Бог не действует в вас. Ведь если вы слышите эти слова, эту передачу, и задумались, значит, Бог действует в вас. Что вы задумались над тем, а приняли ли вы спасение по благодати? Или вы искали спасение в чем-то другом, в ком-то другом, не во Христе Иисусе, не по благодати, а по делам, допустим. Приняли ли вы этот подарок спасения по благодати? Каждый из нас должен ответить на этот вопрос. Потому что этот подарок надо успеть взять. Спешите взять свой подарок спасения по благодати. Спасение в Иисусе Христе. Спешите его взять. Бог дает его. Возьмите, пока не стало слишком поздно. Поздно. Для каждого человека поздно будет в конкретно определенном случае. Но пока не стало слишком поздно именно для вас. Поспешите взять свой подарок. Спасение по благодати во Христе Иисусе. И живите жизнью, наполненной смыслом. Живите жизнью, которая ведет в жизнь вечную по великой Божьей милости и Его благодати. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на занятиях в Малом библейском колледже. Мы продолжаем цикл бесед «Советы Библии». Вы услышите очередную беседу о системе ценностей Иисуса Христа. Как вы помните, в прошлый раз речь шла о приоритете человеческой веры в глазах Христа. А сегодняшняя беседа касается истории о том, как Иисус обедал в доме фарисея и как грешница омыла ему ноги слезами и миром. Вы узнаете, какую притчу рассказал тогда Иисус. Нам она известна по Евангелию от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50.
1: Притча, рассказанная Иисусом в доме фарисея, является хорошим примером того, насколько важны для Него заблудшие и страдающие. Одно из главных действующих лиц в этой замечательной истории – фарисей, который считает себя частью некой организации, существующей для того, чтобы защищать ортодоксальность иудейской веры. Он – фундаменталист. У него расставлены все точки над «и». Но, как это часто бывает с фарисеями, они, ссылаясь на Писание, пытаются держать людей в узде. Как мы уже говорили ранее, различие между Иисусом и фарисеями в отношении к Писанию заключалось в том, что Иисус, прежде чем применять закон Бога в жизни людей, пропускал его через призму любви Божьей. Фарисеи же этого не делали. Заповеди Бога для них были абсолютным способом держать людей в повиновении у человеческого истолкования. Так вот, Иисус приглашен в дом фарисея. Очевидно, что причиной для приглашения, как нередко бывало, послужило желание в очередной раз поймать Иисуса на какой-либо оплошности, как-нибудь дискредитировать его. Конечно, Иисус знает об этом, но Он, тем не менее, принимает приглашение. Так же, как отец из притчи о блудном сыне протягивает руку своему сыну. Как Бог-Отец протягивает руку людям, так и сам Иисус протягивает руку фарисею, несмотря на то, что тот все время пытается обмануть его. И вот он в доме фарисея. За едой, как было принято в те дни, они возлежали. В те времена знаком внимания к гостю считались сосуд для омовения ног, масло для помазания головы и целование его в знак гостеприимства. Это были вполне обычные знаки внимания. И мы видим женщину, по-видимому, уже встречавшуюся с Иисусом до этого. Когда она пришла в дом, сердце ее переполняло великая любовь к Иисусу. Вам наверняка известны из Писания другие такие женщины, например, самарянка у колодца. Это тип грешницы. Иисус не отрицает ее грехов. Он говорит, что грехи ее многочисленны. Иисус прекрасно знал, какова была ее жизнь. Иисус был способен почувствовать ее жизнь изнутри. Индейцы говорят: «Никогда не суди человека, не походив в его мокасинах». Итак, Иисус знал, что из себя представляет ее жизнь, и к тому же ему было не все равно. Он не оставался равнодушным к боли этой женщины. Он вообще с большим вниманием относился к заблудшим и страдающим людям, даже если это были женщины, подобные этой, пришедшей в дом фарисея, или подобные самарянке у колодца. Вы можете представить себе, какое чувство любви и благодарности испытывает эта женщина к Иисусу? Очевидно, она уже познала, что такое живая вода, о которой Иисус говорил у колодца самарянки. Но эта женщина видит, что у фарисея Иисусу было отказано в элементарной вежливости, в омовении ног и помазании головы. И я думаю, что этого ее сердце не выдерживает. И она начинает плакать. Она роняет слезы на его ноги, а затем отирает их своими волосами. И в этот момент фарисей Симон внутренне оценивает ситуацию. Он придерживается жесткой системы ценностей. Он говорит про себя: Если бы этот человек был пророком, он не позволил бы ей такого. И, конечно, Иисус, зная его мысли, говорит: «Симон, я хочу что-то сказать тебе», и рассказывает свою притчу. А Иисус замечательно умел это делать. Было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой 50. Обоим был прощен долг. Который же из них будет больше любить взаимодавца? Ответ очевиден. Конечно, тот, которому прощен больший долг. И мы понимаем, что Иисус хотел сказать этой притчей. Он хотел сказать: «Ты не считаешь свой грех большим долгом, Симон. Ты думаешь, что твой грех – это долг в 50 долларов, а эта женщина знает, что ее грех – долг в 500 долларов». И понимая, что ее большой долг прощен, она испытывает большую любовь. А ты, считая свой долг или грех незначительным, практически не любишь Бога. Твоя любовь очень мала. Эта женщина омыла мне ноги слезами и осушила их волосами головы своей. Она помазала мне ноги миром. А ты даже из вежливости не предложил мне воды для ног и помазания для головы. И ее большая любовь показывает, что, по ее мнению, ей прощается многое. А то, что ты любишь мало, показывает, что, по-твоему, тебе простили совсем немного. Обратите внимание, эта притча не говорит, что грехи прощаются тем, кто любит много. Иисус указал на это в конце истории. Последние слова Иисуса обращены к женщине, которой он хочет сказать примерно следующее. «Вера твоя спасла тебя, а не любовь. Твоя любовь была только выражением, только свидетельством твоей веры, которая и спасла тебя». В другом месте Иисус учит нас, как нужно молиться, и говорит нам о важности ежедневной молитвы. «Прости нам, как и мы прощаем». А в Нагорной проповеди, в 6 главе Матфея, он говорит, что если мы не будем прощать, то и нам не простят грехов наших. Иногда люди не понимают его слова и спрашивают: означает ли это, что мы получаем прощение, когда прощаем? Конечно, нет. Иисус говорит здесь: если вы прощаете, ваше прощение означает, что вы понимаете, что вы прощенный человек. А если вы не прощаете другим людям их грехов против вас, то значит, можно сомневаться в том, что и вы прощены. Одно не является причиной для другого, а просто служит выражением его. В 18 главе Матфея Иисус рассказал замечательную притчу о человеке, который был должен очень много, несколько миллионов долларов в современном выражении. Заплатить он не мог, поэтому он должен был отправиться в долговую тюрьму, а семью его должны были продать в рабство. Он просит о милости и сострадании, и тот, кому он был должен, прощает ему этот огромный долг и отпускает. По пути домой бывший должник встречает человека, который должен ему 20 долларов. Он хватает его за горло и говорит: «Плати мне все до цента, иначе я брошу тебя в долговую тюрьму, а семью продам в рабство». Конечно, слухи об этом дошли до человека, простившего должнику огромный долг. Он велел схватить своего бывшего должника, чтобы привести его в суд, и сказал ему: «Я передумал, потому что ты не вынес для себя урока. Тебе был прощен большой долг, а ты не можешь простить своему должнику небольшой суммы». Тоже, по сути, относится и к вопросу, с которым Иисус обратился к фарисею Симону. Но главное, на что мы должны обратить внимание, то, какое место отводит Иисус этой женщине. И я хочу снова отметить, что Иисус придерживался не только строго определенной системы ценностей, но и строго определенной системы приоритетов. В этой истории он важнейшее место отводит женщине. В действительности он говорит своей притче Симону: «Симон, за этим столом сидит грешник, и грешник этот человек, которого зовут фарисей Симон. И различие между грешником, фарисеем Симоном, и этой женщиной заключается в том, что фарисей Симон – непрощенный грешник, потому что он совсем не испытывает любви. Откуда следует, что он не верит, что ему прощено многое? А эта женщина любит сильно, потому что понимает, что ей простили очень большой долг, простив ее многочисленные грехи. И снова мы можем сделать два вывода. Если вы грешник, то задумайтесь над следующим. Ваши грехи сделали вас одним из страдающих людей этого мира. Осознайте, Иисус с большим вниманием относится к вам. А если вы давно уже получили прощение, не уподобляйтесь фарисею Симону. Он отнесся к грешнице равнодушно, тогда как Иисус Христос высоко оценил ее. Иисус пришел ради таких, как она. Если вы уже прощены, если вы из тех людей, чей долг был списан, то осознаете ли вы, подобно Иисусу, насколько важны заблудшие и страдающие люди, подобные этой грешнице?

Сегодня вы услышали очередную беседу о ценностях Иисуса Христа и узнали, насколько важны для Иисуса заблудшие и страдающие люди. Нам следует относиться к ним подобно Христу, поскольку, прощая грешника, мы показываем, что лично осознаем свое прощение. В следующий раз мы расскажем о том, как Иисус встретился с человеком по имени Закхей. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам ваши отзывы и пожелания, мы будем рады ответить на все ваши письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Я познакомилась с Эрикой на прошлой неделе. Как это иногда бывает, с первых же минут знакомства мы почувствовали, что у нас много общего. Она рассказала о себе и особенно о событиях последнего месяца. Эрика занимается в университете, готовится стать инженером. Несколько недель назад друзья пригласили ее на молодежное общение, где присутствовало много миссионеров. Все эти миссионеры только недавно вернулись из разных стран мира домой, в Америку, для посещения церквей и встречи с родственниками. Во время молодежного съезда, который посетила Эрика, миссионеры рассказывали о состоянии дела Божьего в тех странах, где они трудятся, а также делились нуждами, трудностями и благословениями своего служения. И Эрика поняла, что самая острая нужда в разных концах земли всегда одна. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. В последний день съезда в зале, где собралось более 10 тысяч христианской молодежи Америки, для них опять прозвучало прощальное повеление Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». На этот призыв откликнулись сотни молодых людей и девушек. Среди них была и моя новая подруга Эрика. В свидетельстве одного из миссионеров Эрику особенно поразило то, что для исполнения повеления Иисуса Христа не обязательно пересекать границу, ехать в чужую страну или учить незнакомый язык. Получается, что миссионерское служение может быть здесь же, в своей родной стране, например, в соседнем поселке, где еще нет верующих, или в отдаленном горном селении, или в пустыне Аризоны на юге Соединенных Штатов, или же далеко на севере, на просторах Аляски. Население Америки, так же, как и Советского Союза, многонациональное. Каждый год сюда прибывают все новые и новые иммигранты из стран Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. В основном это мусульмане, буддисты или атеисты. И большинство из них никогда не слышали о спасении для души через веру в Иисуса Христа. Кто расскажет им о Божьей любви и о пути спасения? Призыв трудиться для Господа очень ясно прозвучал в сердце Эрики в эти дни молодежного съезда. И ее ответом было «Вот я, Господь, пошли меня». Как я до сих пор могла не слышать в сердце песен звонких Божьих труб? «Голос свыше, голос свыше, голос свыше, так давно зовет меня на труд. Я же, медля в равнодушье сонном или в ожидании славных дел, проходила мимо слез и стонов, гибнущих вне Господа людей. И теперь по-новому тревожит голос свыше мой смятенный дух. И поняв, что медлить невозможно, отвечаю: Господи, иду». Таким образом, на молодежном съезде Господь раздвинул горизонты в понимании жизненного призвания как для Эрики, так и для многих сотен молодых христиан. С новой силой и остротой они почувствовали вопиющую нужду тех, кто живет и умирает без Христа. Господь касается сегодня сердец детей своих с призывом «Кого мне послать?» не только на молодежных съездах. Каждая фундаментальная церковь раз в год проводит свою миссионерскую конференцию. Несколько дней назад я возвратилась с двух подобных ежегодных конференций, организованных церквами в районе города Нью-Йорка. В каждой церкви конференция длилась по 5 дней. Девизом в первой церкви были слова из послания Римлянам, 10 главы. «Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Эти слова были написаны на огромном плакате, который висел впереди. А в другой церкви Девиз был взят из второго послания к Тимофею, 2 главы. «Для Слова Божия нет уз». Это значит, что никакие запреты, препятствия, границы не смогут помешать распространению вести о Христе. Если только на призыв Божий, каждый из детей его ответит: «Вот я, пошли меня». В первой церкви миссионерскую работу представляли 6 миссионеров. Давид Цинг, вьетнамец, обратился ко Христу еще до своего переселения в Америку. Он трудится сейчас среди многотысячного поселения своих соотечественников, вьетнамцев, в Филадельфии, одном из крупных городов Америки. Еще один миссионер был из Африки. Это уже не молодой служитель, многие годы трудившийся в Заире, одной из африканских стран. Миссионерский труд в Италии представляли на конференции муж и жена Самуил и Джейн. Они рассказали о своем обращении к Господу. Самуил вырос в семье неверующих. С Джейн он познакомился, когда они были старшеклассниками. Самуила удивило серьезное отношение Джейн к вере в Бога и к Библии. Она пригласила его на молодежный разбор в своей церкви. Самуил стал посещать эти библейские разборы. Через время он стал христианином. В тот же год после окончания школы и он, и Джейн поступили в университет. Получив высшее образование, они поженились, и Самуил стал успешно продвигаться по служебной лестнице. В то же время и он, и жена были активными членами церкви. У них родилось 2 детей, дочь Нина и сын, которого в честь отца также назвали Самуилом. И вот, когда их жизнь стала уже привычно катиться в спокойном и размеренном ритме, Господь позвал Самуила и Джейн на служение. Через свидетельство миссионеров из Италии Бог раскрыл перед этой молодой, преуспевающей семьей вопиющую нужду в тружениках на евангельской ниве в той стране. И в результате, после многих молитв, Самуил и Джейн решили ответить согласием на Божий призыв и поехать туда, где Бог хотел их использовать. Для них это значило оставить хорошую работу, продать дом, расстаться с родственниками и друзьями и переселиться за океан в чужую страну, и там изучать язык и начинать духовный труд. И Господь удивительно благословил служение этой молодой семьи. На этой конференции также большое внимание уделяли нуждам дела Божьего в Советском Союзе и Восточной Европе. И рассказать о жизни верующих в тех странах пригласили Ярла Николаевича Пести и меня. Миссионерские конференции, о которых я рассказываю, состоялись в марте 1988 года. Собрания проходили сильно и благословенно. Члены этих церквей в близком, личном контакте с миссионерами знакомились с тем, как действует Господь и как развивается дело Божие в Италии, в Африке, в Советском Союзе и в Восточной Европе, а также здесь, в Америке, среди переселенцев из Азии. А по вечерам после собраний мы, гости и участники конференции, также имели возможность провести время в семьях членов этих церквей и, в свою очередь, расспросить их и узнать, как совершается дело Божие в их городе, в каком служении лично они участвуют в церкви. Мне особенно дорого было знакомство с семьей фермеров, где я остановилась. Это простая трудовая семья. Их рабочий день начинается в 4:30 утра, когда они в первый раз доят своих 50 коров. И там же, на ферме, за завтраком, хозяйка дома, Берта, рассказала мне их необычную историю. Они с мужем стали верующими всего 8 лет назад, а поженились с Джоном и Берта также сравнительно недавно, уже после своего обращения к Богу. Это был их второй брак. А познакомились они в больнице лет 10 назад, в трудный период жизни, когда каждый из них ухаживал за своим умирающим от рака супругом. Первая жена Джона покаялась и обратилась к Богу в больнице за несколько дней до смерти. Ей рассказала о Христе одна из медсестер. И Джон был поражен перемене в жене после ее обращения к Богу. До этого, особенно в последние недели болезни, когда уже был ясен исход, она металась в отчаянии, боялась умереть, страшно переживала за своих маленьких дочерей, которым было тогда 6 и 8 лет. А приняв Христа в свое сердце, она успокоилась, доверив Богу заботу о своих девочках. А главное, она знала теперь, что у нее есть Небесный Отец, и что смерть — это не конец, всем надеждам и радости жизни, а наоборот, начало. Начало вечной жизни в присутствии Божьем. И настолько разительной была перемена в жене, что Джон решил после ее смерти больше узнать о Боге, об Иисусе Христе, который облегчил страдания его жены и дал ей внутренний мир в последние дни жизни. В результате Джон также стал христианином. Своими поисками истины Джон делился с Бертой, муж которой также умер от рака приблизительно в то же время, что и жена Джона. С Бертой их вначале сблизило общее горе, а потом вера в Иисуса Христа, так как Берта также обратилась к Богу вскоре после Джона. Через год они поженились и совместно стали растить своих 5 детей, 3 Бертиных от первого брака и девочек Джона. Но Господь дал им еще одно удивительное служение. Джон и Берта вот уже 8 постоянно посещают раковую больницу и рассказывают о Христе больным и их родственникам. Их свидетельство особенно сильно и убедительно, потому что оба они пережили агонию смерти своих близких, а также действие целительной силы Божьей любви. Рассказывая о своем обращении к Богу, Джон и Берта с особой благодарностью вспоминают всегда о той молоденькой медсестре, которая не побоялась сказать незнакомым людям о своей вере в Иисуса Христа и указать им путь спасения. «Я живу в коротком промежутке. Радость жизни глушит смерти страх. И порою мне представить жутко, что я прах бездушный, только прах. Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва. Ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества. Жизнь пройдет, и смерть поставит точку, остановит мысль, дыхание, кровь, в шар земной зароют оболочку. Но душа бессмертна, как любовь. Я иду в коротком интервале. Между мной и смертью только шаг. Я устал, мечтаю о привале, а привал и отдых в небесах». В Евангелии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но жизнь вечную».

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Значит, мы спасены благодатью, это дар Божий, вот просто поверь в это, и ты имеешь спасение. Какой это великий дар, и все просто через веру. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, праведность от веры. И еще сказано так, что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона так, исполнивший человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем зайти на небо, то есть где-то Христа найти надо, он где-то далеко, он где-то высоко или где-то низко. Нет, не так, все очень просто. Это в твоих устах написано, близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем. Вот оно в тебе, вот, бери его, бери, верь. Получается, я только должен понять, так что мне нужно взять? Что мне нужно взять в мое сердце? Что мне нужно говорить своими устами? Вот ответ. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Он действительно Господь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот всего две вещи. Но в этом сокрыта величайшая тайна и глубокие познания. Они и простые, в то же время это невозможно понять умом, но как-то объяснить все-таки можно. Значит, тайна лежит в чем? Исповедовать устами своими Иисуса Господом. Ну, звучит просто, да? Вроде просто. Иисус, ты мой Господь. Давайте поднимем все руки, как обычно это бывает. Прославим Господа, призовем имя Иисуса, ты наш Господь, споем красивые песни, а потом скажем направо соседу своему, скажи, тебя Иисус любит, он наш Господь, теперь налево скажи, повернись. Везде мы это слышим. Мы это слышим во всех церквях, и в ортодоксальных, и в католических, и куда ты не пойдешь, не везде Иисус Господь. Значит, все на этом. Вот и все спасение. Вот в этом оно заключается. Ведь сколько людей сегодня говорят, Иисус Господь, Иисус мой Бог, вышел из храма, вышел из этого церковного помещения, и на этом все закончилось. Человек пошел делать свои дальше мерзкие дела и поступки. Потом он приходит снова, берется за руки с другими и говорит, Иисус мой Господь, мой Бог. А потом вечером опять он падает на колени и опять кричит, Иисус мой Бог, Иисус мой Господь. Разве этого нам недостаточно, стоит вопрос? Вот и все спасение же написано. Исповедуй устами, сердцем веруй. Значит, веришь? Да, верю. Ну, нет сомнений, верю, говорят. Говорят так все. Верю, был Иисус. Он действительно Сын Божий, Он умер, Он воскрес. И Он Господь, Он мой Господь, да. Достаточно ли нам этого? Нет, дорогие друзья, этого недостаточно. Тут есть нечто, что нужно понять до глубины. Для этого я хотел бы прочитать одно место. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. Я услышал стенание сынов израильских о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилем, я Господь. И выведу вас из-под ига египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцою простертую судам великим». Рабство израильтян в Египте – это прямой прообраз и показывал тогда на нас сегодня, на всех людей, который находится в рабстве в этом мире, в грехе. В рабстве именно у греха. То есть все, кто является рабами греха. И тебя Бог выводит из этого рабства мышцою сильную, как об этом сказано, и мышцою простертую и судами великими. Только он откроется тебе как Господь. Значит, как твой Господин, как твой Господь. Если ты этого не поймешь, если ты не уверуешь и не поймешь, что такое Бог есть под именем Господь, Господь — это значит непосредственно Господин ихний, который рукою сильную, простертую, мышцою сильную берет и делает со своим народом все, что он хочет делать. Вот он их спасает от рабства египтян. Все это сегодня относится к нам абсолютно точно так же. Тот человек, кто отделился от этого мира, то есть уверовал в Бога Всемогущего, кто обрезал свое сердце, это значит, вот и есть выход из этого мира, который подтвердил это водным крещением, он стал народом Божьим. Он стал в числе народа Божьего. То есть Бог стал его Богом, и ему нужно познать это имя «Мой Господь». Как это происходит? Каким образом? «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот это вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и есть ответ. Нужно хорошо понимать, что если в себе я не имею Духа Святого, а говорю от ума, мой Господь, мой Иисус, ты есть мой Господин, но это не так в сердце моем. Сердце мое осталось необрезанным, там не Дух Святой, а я это сам говорю своим умом. Это никуда тебя не приведет, дорогой друг. Поверь, это самый важный момент в твоей жизни. Рождение от Бога и получить Дух Святой в свое сердце. И этим Духом ты называешь Иисуса Господом. Никак не по-другому это не получается. Конечно, это делаю я. Я это делаю как душа, понятно. Но мой Дух слит с Духом Иисуса Христа в одно. И я изнутри говорю «мой Господь». Почему? Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. И сим самым духом я, обращаясь устами, исповедую «мой Господь». Это все равно, что если ко мне приходит мой сын и говорит мне «папа», я на это реагирую естественно. «Папа». Значит, он меня называет «папа», потому что я его отец по факту. Я его родил, он мой сын. Все правильно. Но если ко мне придет соседский сын и будет говорить мне «папа, дай мне 100 евро» или там еще чего-нибудь, я скажу: «Дорогой мальчик, ты мне не сын, и я не буду тебе и не могу ничего давать. У тебя есть твои родители, вот, они тебе все дадут». Он может много говорить, кричать: «папа, дай, ты не прав, ты несправедлив», ну, такая правда. Поэтому, дорогие друзья, имя Господь – это не просто есть пустое слово, за этим стоит некий процесс, некое явление величайшее в твоей жизни, а именно Голгофа, рождение свыше. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Бог родил нас. Вот это рождение, это является как свидетельство внутри, и отсюда я изнутри его духом говорю: «мой Господь Иисус есть мой Бог, он есть мой Господь». Господь – это тот, который имеет надо мной полную власть и сделает со мной все так, как ему угодно. И я это знаю, я это принимаю, я знаю, что так будет. Как вот маленький ребенок, обратите внимание, возьмите семью, папу, маму, и возьмите маленького ребенка годовалого. Но ведь он же полностью зависим от своего отца, полностью от родителей. Они его оставят на 2 часа, и он же ведь погибнет. Понимаете, насколько он зависим. Потому, они его родители, они его не оставят. А ребенок, он это вполне, для него это нормальное явление. Так вот, так же тут. Мы родились от Бога, Его Дух в нас, и это есть правда, это есть истина, которую я пережил, рождение, Дух Его я получил в себе, и им я взываю Ава Отче, и им я говорю, исповедую, Иисус есть мой Господь, и знаю, что со мной именно так и произошло, как тогда с еврейским народом, когда Бог их вывел из Египта. Так же это произошло со мной, так же это произошло с тобой, если ты это уверовал и понял, и принял, то ты все это прошел.